0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными. «Их явно вынесло паводками». Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера. «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!» Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос. «Я нашел голову, и... шериф!» Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен. «Кажется, я знаю, кто это».
2: «Серьезно?»
1: Джаред насмешливо вздернул бровь.
2: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди».
1: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
2: «У нее в зубах камень».
1: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
2: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
1: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае. Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала».
2: «Экспертиза покажет».
1: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
2: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она».
1: «Слезай с коня», — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
2: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
1: — напомнил Джаред.
2: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», —
1: снисходительным тоном отозвался Тед.
2: «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
1: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
2: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
1: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
2: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
1: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера. Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мадди-Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
2: «Харри, тут еще!»
1: — сообщил Джаред.
2: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп. Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
3: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу».
2: «Лады?»
1: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
2: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
1: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
2: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию. «Тони приедет как сможет». Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
3: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?»
2: «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо». 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мадди Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз допроваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
3: «Не отставай!» — крикнул Тед.
2: Харри принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень. «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать».
1: Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору.
2: «А зачем?»
1: Пожал плечами Тони.
2: «Для опознания черепа хватит».
1: Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР. «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
2: «А если это не Молли?»
1: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
2: «Тогда не так уж и важно, что ли?
3: Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?»
1: Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем.
3: «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
2: «Тед, не заводись».
1: Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
2: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
1: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
4: «И то верно», — согласился Джаред.
2: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый.
1: А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво. В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой.
2: И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?»
1: Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
2: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать».
3: «Я звонил».
2: Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефона не обрывала».
3: «Хорошо», — Харри кивнул.
2: «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
3: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться». «Прихвати булочек с корицей, Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
1: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом. Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно...

0: стигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тик сплевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
1: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
0: «Три»,
1: — также равнодушно ответил Тикс. «Шериф?»
2: «Парочку».
1: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
2: «Все, отбой», — и пошел к машине.
0: «Я напрямик»,
3: — громко сказал Тикс и свистнул.
0: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом. «Смотри, не навернись», — не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холёно поблескивал хромом и дорогой кожей.
3: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
0: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони. Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория.
1: Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал, и заводя свой трехлетний Додж Рэм, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
0: «Что случилось?» —
1: спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
2: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади. Притормозил у переправы и услышал».
1: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
0: «Что такое?» —
1: спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда.
3: Тони сообразил первым, вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
0: «Тед!»
1: — крикнул в микрофон.
0: «Тед, отзовись!»
4: «Тони!» —
1: прошипела рация.
4: «Тут колодец, на картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил, вот же вроде не сломано ничего».
1: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
2: «А ну к нему!»
1: — рявкнул Джаред. Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты.
3: Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов.
1: Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
0: «Осторожнее!»
1: — рявкнул он, чуть замедлив шаг.
0: «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?»
1: Тони тут же замедлился.
3: А вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли.
1: Остановило его лишь... снова ожившая рация.
4: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
3: — сообщил Тикс сдержанно.
4: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
2: «Понял тебя, идем», —
1: сухо отозвался Тони. Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил.
2: 20 шагов на запад», — сказал, не делая даже вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному. Весь табор почву не удержит».
3: Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда,
2: где во влажной глине тускло поблескивали человеческие

0: человеческие кости. «Ну что там, Харри?» — нетерпеливо позвал Джаред. «Семейство бурундуков? Осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
1: «Если бы...»
0: — выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил.
1: «Я звоню федералам. У нас могильник».
0: Глава вторая.
2: «Офис шерифа!»
0: Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
2: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
0: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
3: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только «Шевроле Авео».
0: Дамочка с переженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
3: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
0: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Авео, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
2: «Глаза разуй!»
0: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
2: «Сама разуй, прешь не глядя!»
0: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как обшарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
1: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
0: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить агент? Агент Ричмонд». Она слегка покраснела.
1: «Агент Ричмонд. И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», —
0: ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша, и этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, И Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка Пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого. «Агент Ричмонд». «Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин, как по команде, уставились на него», а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул. «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку, а после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс». Феникс по очереди пожал обоим руки. «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся». «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?» «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник. «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны». «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше. «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел». «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно?» И шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте. Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чивак. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк-чивак. Чавк-чивак. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог, да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать. Чавк, чувак. Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам. «Чавк! Чевак! Че...» Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть.
4: «Спасибо», — процедил агент. Поправил пиджак.
0: «Да-да». Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джарода. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
5: «Шериф!»
0: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
5: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
0: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
5: «Да, сэр, определенно, это юбка».
0: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
4: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
0: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
5: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
0: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
5: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
4: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки».
0: Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
4: «У вас сильные руки, неожиданно».
0: Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик, затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
1: наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
4: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты».
1: И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше дюжины фотоснимков.
6: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
4: «Тед, садись на коня, езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
1: «Сколько человек нам ждать?»
4: Он посмотрел на Ричмонда. «Примерно».
7: «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд.
4: Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе.
1: «У вас в городе есть отель?»
4: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
1: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс.
4: «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
7: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком».
4: «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда. «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?»
1: Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
4: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
1: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри».
4: «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная».
7: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
1: «Хорошо, шериф, так и поступим», — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
4: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
1: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд.
4: Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
1: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
7: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
4: Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под усы.
1: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного».
4: И одним плавным движением вскочил в седло. Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
1: Глава 3.
8: «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги.
1: «Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза». Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. Пусть и старое, но все-таки дерьмо. 2.
8: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри. «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать Тиксы как мобильный отряд».
1: «А каково назначение еще 2 очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
8: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате. Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации».
1: Харри нахмурился. «Вот же ублюдок».
4: «Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу», — отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор.
1: «А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю».
4: «Я просто собираю информацию, шериф».
1: Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся. Агент же.
8: но получил моральное удовлетворение, высказавшись. И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...
9: Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении». За последние 25 лет.
8: Именно этим она сейчас и занимается. Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом. Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад.
10: «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет».
9: «Спасибо».
8: Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день.
9: Тогда как будут сведения, передайте их мне».
8: Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги.
10: «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?»
8: Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил.
10: «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли.
9: «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает».
10: «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется».
8: Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь. Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет.
9: «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется».
8: «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок».
9: Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся.
8: «Это агент Ричмонд, ничего страшного», — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч».
10: «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит. «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой Рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда».
9: «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?» Ричмонд снова побледнел. «Да что там? Ушел в благородную зеленцу». «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине.
8: По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы».
9: В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов. Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс? Совсем ведь мальчишка еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс нечасто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electrics. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше, пояснил шериф. Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется? Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
11: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
9: «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел в глуби дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку. Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта». Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. «Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
12: «Я?»
9: — переспросил Феникс, разглядывая коробки. «Нет. Только не ем пекан, аллергия».
11: А когда он в последний раз ел?
9: В Мадди Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно. На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе Копы еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис!» — позвал Феникс. — Возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно.
13: — Хорошо.
9: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив,
11: Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мадди Криге Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса, Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков. «Да, спасибо». Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. «Пахло замечательно». А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом. «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс». «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харри». Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку. «От этого взгляда стало неприятно». Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя, если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мадди Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, а ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул. «Пенелопа!» Протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та, мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации». «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14». У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость.
12: Понятно. Феникс быстро сделал запись. Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории, жителях.
11: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
12: «Для начала поговорим в офисе. Дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску. Я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи». «Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь».
11: Добавил, потому что по лицу шерифа было видно, он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», — ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше». «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?» Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали, я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым, Тед считает, что это Молли Коннорс, у нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае». «Понятно. Феникс снова сделал пометки. Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?» «Есть врач общей практики, Элиот Хоринс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может». Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
14: «Хоринс может знать, где Молли делала имплант».
11: «Да, поехали», — решил Феникс.
15: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме, так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
11: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
16: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
11: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
14: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
11: Вы предупредили его не болтать о находке?»
16: «Было поздно».
11: Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента.
16: Он прибежал в офис, размахивая костью и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает.
11: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители, охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки. Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух». Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
16: «Там ведь есть фото».
11: Харри кивнул на записи.
16: «Собака притащила ему человеческую руку.
17: Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость.
12: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий?»
17: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
12: «Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
17: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
12: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо».
18: «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить».
12: «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
17: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно. «Огнестрела ему подавай, значит. Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите. На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой». Поспешил откреститься Ричмонд.
15: Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «ни ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай.
17: Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
12: Что? Нет! От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр.
17: Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести. А сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали. А сейчас член городского управления.
12: «Хорошо, хорошо. Мировой мужик, экс-шериф», — записал Ричмонд.
17: «А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав или мистер Бэнкс достался вам в наследство? Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?»
12: «Ушел с поста из-за возраста». Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Балок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
18: А где он жил до этого? Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса.
17: Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
15: Вот так и вешаются ярлыки, пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети, а сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил.
11: Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских? Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут. Вернул усмешку Ричмонд. «Харри, в избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку». «Что ж...» Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что же касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели.
19: Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту Зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы.
11: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы. «Добрый день!» Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос. «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
2: «А у меня есть вариант «нет»?»
11: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
20: «Как обычно, в субботу»,
11: — неуверенно протянул Коннорс.
20: Прислала пару фото и сказала, что очень занята.
11: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
20: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
11: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше. «Она пишет мне на почту». «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
20: «Нет, а зачем?»
11: — искренне удивился Коннорс. Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен. «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает». «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд. «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
20: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
11: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
20: «Хорошо, попробую».
11: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой. «А что все-таки случилось?» «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные не верны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд. «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
20: «Ох...»
11: Облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду. «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
3: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
20: — попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу. «Черт побери, надеюсь, это все же не она», — пробормотал, подходя к машине. «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд. «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает». Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
21: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри.
20: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
21: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд. «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
20: «Но ведь часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри. «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
21: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
20: Ричмонд потер лицо руками. «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
21: 8 лет назад, чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была».
20: Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
21: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд. «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс».
20: «Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри. «Он показывал мне несколько фото. Там города да природа. Молли не любит фотографироваться», — так он говорил.
21: «То есть самой Молли на этих фото нет?»
20: Ричмонд снова потянулся за планшетом. «Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах».
21: «На тех, что я видел, нет».
20: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма, присылала ли дочь хоть одно фото с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. «А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли. Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?»
21: «Да, и поскорее».
20: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. «Группа уже скоро будет здесь».
22: Глава 5. С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через пару часов. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
23: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
20: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
21: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Балок.
23: «Уже на подходе».
20: Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
23: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
20: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Балок и Бэнкс засобирались.
23: «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Балок. «Я выиграл».
21: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. «Ну так и быть, садись.
20: Харри, нам в городе ничего не надо».
3: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
20: «Пусть будет на месте, это важно».
23: «Заметано», — Вместо балок ответил Бэнкс. «Тони, погнали!» Они ушли.
20: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
23: «Я провожу!» — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»

0: он бы предпочел промолчать. Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами. «Я не подходил близко».
1: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
0: «Но даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, 200 метров. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
2: «Туда пусть эксперты спускаются».
0: Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии.
2: «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки».
0: Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
3: «По-моему, тут был колодец», — поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
2: «Но тащить от дороги приходилось немало».
0: Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. 1 вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил.
2: «Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?»
0: «Запросто», — согласился с его предположением Феникс. Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
2: «Ясно».
0: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил.
2: «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
0: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо. Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
2: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул.
0: Помощники у шерифа были отменно выучены. «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
2: «Нет».
0: Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
1: Феникс опустошил очередной стакан кофе.
0: Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще 2. А 1 их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах. И несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 20:00 пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств: до полуночи Тикс, дальше до 7 Балок, велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил. «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом. «Кишки уже слеплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
2: «Да, если можно».
0: Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор». Вообще Феникс предпочитал не

0: жирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя, с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски. Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее». «Спасибо». Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса, лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки. Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую. Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него.
1: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было два контракта, а не один. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора. Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним. Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой. «Это покупной», — пояснил скупо. «Чаю?» «Да, спасибо». Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как не отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво». «Спасибо», — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. Хотелось ли ему посидеть в саду? Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно. Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни. Как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда, да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких Ричмондов? В Куантико? Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем. «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. «Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности — камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера 4 и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер 8. Он показал Харри снимки на телефоне. Про остальные 6 могу только сказать, что это женщины от 18 до 30, европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза? Харри оперся ладонями на стол. Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще... «Обстоятельства смерти, особые приметы». Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. «Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года». И еще раз зевнул. «Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили... Перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время. А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас. Позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. Доброй ночи.
2: Добрый.
1: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно. Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок. Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной. «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать. Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю».
2: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
1: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос. «До завтра, Харри».
3: «Ага».
1: Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: При чем тут?
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мэрц».

0: Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо плеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город — певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, акулы не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка. Там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей, разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый и сильный олень.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну, она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина, под названием «Да теперь решено безвозвратно».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Послушаем песню «Старенький автомобиль». Эта песня «Битлз» была записана на русском языке ансамблем «Веселые ребята» в ноябре 1969 года и выпущена на первом миньоне ансамбля. Русский текст Леонида Бергера. Пластинка имела оглушительный успех. Ее тираж, рекорд непревзойденный до сих пор, 15 миллионов 795 тысяч экземпляров.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем не актуальной, скажут: «Так это ж когда было?» Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется VoiceOver. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами, но потом началась вот эта вакханалия, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
0: Инфотрон.
1: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения APK, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB-отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старый логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
0: Инфотрон.
1: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочки от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
0: Инфотрон.
1: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от ComSS. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Иван Артемич Бровкин добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться 200 рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так Иван Артемич получил грамоту на поставку войска овса и сена. У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться. С тетешных лет до седой бороды не приходилось.
1: Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса в руку толщины, да под коленок. Живот немного вперед, уж очень грудь у нее налилась. Стыдно было. Глаза синие, глупые.
0: Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.
2: «Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купецкую сотню выходим.
3: Сань, ты слушай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой родней.
2: Ты что воротишься, дура?»
1: Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами.
4: «Не трожьте меня!»
5: То есть как это не трожьте? Моя воля!
2: Огневаюсь, за пастуха отдам!»
4: «Да лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости!»
0: Иван Артемич бросил Саньку деревянной солонкой. Побить вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели.
6: Отворяй!
0: Бешено кричали за воротами, трещали доски. Бровкин робел. Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засов, ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета, на запятках араб и карлы. За каретой в одноколке царь Петр и Лефорт, в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи. Топот, хохот, крики. У Бровкина подсеклись ноги. Петр, зайдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом:
7: «Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!»
0: Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили. Меньшиков и сын Алеша подняли под руки, потащили к крыльцу и держали, чтобы на колени не вставал. Петр снял шляпу и низко поклонился ему.
7: «Здравствуй, сват-батюшка! Мы прослышали у тебя красный товар. Купца привезли. За ценой не постоим!»
0: Иван Артемич разевал рот без звука. Алешка успел шепнуть отцу:
3: «Саньку сватать приехали!»
0: Щелкой глаз Бровкин высматривал, кто жених. И вдруг действительно обмер. Между дружками Алешкой и Меньшиковым сидел в серебряном кафтане его бывший господин Василий Волков. Но не умом заробел, коротой задницей.
7: «Жених, что ли, не нравится?»
8: «Может, он какие старые обиды вспомнил? Может, жених, когда тебя за волосы таскал, али кнутовище ломал об тебя? Прости его ради Христа, а? Помиритесь!»
9: «Спасибо за честь, сватушки. Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, не ученые, говорим по-простому. Девка у нас засиделась, вот горе. За последнего пьяницу рады бы отдать. Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят. Девка красивая, только что на один глазок слеповато, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили. Так ведь личико можно платком закрыть. Да ножку волочит, головой трясет, и бок кривоватый, а больше нет, ничего. Берите, дорогие сваты, любимые детища, Чана, Александра, выйдь к нам. Алешка, сходи за сестрой. Не в нужном ли она чулане сидит? Животом скорбная. Это забыл, простите. Веди невесту.
0: Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся. Только у Петра дрожал подбородок.
9: Спасибо, дорогие сватушки. Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным. По добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну, аль за волосы ухвачу. Уж не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем.
0: Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы. Стыд зажег ему щеки, налились слезы. Алеша вытащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих. До того Санька показалась красивой. Брови стрелами, глаза темные, ресницы мохнатые, носик приподнятый. Ребящие губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец, как на яблоке. Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:
3: «Санька, сам царь, терпи!»
0: Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стукало сердце. Петр обнял ее за плечи, повел к столу и пальцем на Василия Волкова.
7: «А что, худого тебе жениха привезли?»
0: Санька одурела. Надо было стыдиться. Она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и шепотом:
4: «Ой, мама родная!»
0: Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы, видимо, на сердце отлегло. Князь папа Никита Зотов гнусил:
6: «Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братья. Вина, закуски просим.
7: За девку благодари, Васька».
0: И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку. Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей.
7: «За веселье спасибо, потешил. Но, Ванька, знай место, не зарывайся».
9: «Батюшка, да разве б я смелел, не твоя бы воля. Так-то у меня давно и души нет со страху».
7: «Ну-ну, знаем вас, дьявол. А со свадьбой поторопись. Жениху скоро на войну идти. Дочери найми девку из слободы. Учить политесу и танцам. Вернемся из похода,

феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтобы они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом. Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острову Соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительна переписка с Москвой из-за всякой мелочи, но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два других городка. По сему случаю в стане Шереметьева был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеи, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили: наконец-то, хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той же весной, тайно, без объявления, 20 тысяч лучшего войска, полки Преображенский, Семеновский, Илефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Оку и оттуда Волгой до Царицына. Генерал Гордон с 12-тысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете или консилии Лефортом, Гордоном, автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки, да туркам не было бы много чести, Петра при войске приказано миновать бомбардиром Петром Алексеевым. Да и позора меньше, буди неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен, под самой столицей рыскали разбойничьи шайки. Страшный враг Софья сидела в Новодевичьем, правда, тихо, молча. Но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства. Один только мог пугать народ. Федор Юрьевич Рамадановский. Князь, кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее,

0: удовольствие. Много людей надорвалось, попадало, думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии.
1: Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Дано подрядчикам 33 тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. От всего воровства тебе, милостивому нашему, печаль. А ратным людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать.
0: Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. На двух сдвинутых лавках, покрывшись головой, спал Стрешнев. Петр не мог говорить от ярости. Плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок.
2: Докладывай! Подрядчиков повесил? Нет? Почему?
1: Государь, господин бомбардир, подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи. Это что же с мертвых-то нам спрашивать?
2: Это так, дурак! А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют! Подряды все передать Бровкину! Подрядчиков воров в железо! В Москву к Рамадановскому! Суда не готовы?
1: Господин бомбардир, суда все готовы. Давеча последние пригнали из Воронежа.
2: Идем на реку.
0: Стрешнев в одних домашних софьяновых чоботах и в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда. Лодки, пауски, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что с верфи. Лефорт, отставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван.
3: «Зер гуд. Гуд. Посуды достаточно».
4: «Гуд».
3: «Отсюда начинается война».
0: Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду.
4: «Тихо, Никитич, не сердись. Войска прямо грузить на суда, не мешкая. Азов возьмем с налету».
0: Стянув караван, двинулись к Азову. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади, велись флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, Митишева пристань. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона, на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова. Пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них.
5: «На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы 1500 янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж. Недохвачу у них ни в чем, море ихние. Голодом крепость не возьмешь».
6: «Возьмем штурмом».
7: «На ура возьмем! Эка дива!»
0: Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В Яве, вот она, неведомая земля.
2: «Ну а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов?»
5: «Нужно взять».
0: Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал.
2: «Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войскам. День-два покидаем бомбы и на приступ».
0: На утро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами. Закричали: «Татары, берегись, выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская

0: конница. Их было тысяч до десяти. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль, летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками. Вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Слоями дыма затянула возвышенность. Пролетела взбешенная лошадь. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали, метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать. Кто кого бьет? Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов. Покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам.
1: За поклоны буду доказывать! Нехорошо бывать трусом! Шанде! Шанде! Стыдно! А еще русский солдат!
0: Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. Опершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его.
1: «Ахтунг! Берегись!»
0: Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись.
2: «Черт, собаки! Дай фитиль!»
0: Петр умело, бегая зрачками на людей, вложил картуз пороху, покидал на руках 20-фунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел.
2: «С Богом, первая! Отойди!»
0: Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутой дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру. К туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Неожиданно стряслась большая беда. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало, после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями. В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки. С просонок люди метались, как очумелые. Петр топал каблуками.
2: «Лошадь! Штурм! Рубачи!»
0: Но никто его не слушал. Мимо проскакал со стекленевшими глазами Алексашка Меньшиков. Хлестнул шпагой лошадь, перемахнул через ров. «Ура!» — ревел его разинутый рот. Трещали барабаны, и вдруг что-то случилось. Турки добежали до стен. Ворота раскрылись, вывалилась толпа янычар, и кто-то на белом коне, весь в красном, в большой челме, раскинул вздетые руки. Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся. Русские уже бежали назад, за ними конные и пешие турки. Падали, падали. Петр схватился за виски.
2: «Разбитый! Разбитый!»
0: Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело. Азов должен быть взят. Славно ли, бесславно, хоть всю Россию на карачки поставить, Азов будет взят. Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах, в опрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь. Тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на 5 августа. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой.
3: Говорил с солдатами. Ну что, Петр Иванович? С Богом, значит. Зимой будем строить большой флот в Воронеже. Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. Гляди, здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море. А весной мы приплывем сюда с большим флотом. Гляди, в проливе под Керчью ставим крепость, и все море наше. Строим морские корабли и Черное море. Здесь уж мы на просторе. А? Петр Иванович, возьмем Азов.
4: Я хорошо не знаю. Я видел солдат. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался груздем, полезай в кузов. Трусов я буду расстреливать. Будем молить Бога о помощи.
0: В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет. Ударила пушка. Это бутырские и тамбовские полки генерала Гордона пошли на приступ. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит. Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачиваясь, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше 1500. К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упал и лицом Головин, то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись, генералы стояли.
5: Ну, что скажете, господа генералы? Осрамились в конец? Что ж, осаду снимать?
6: Петр Алексеевич, дозволь. Мне не по чину здесь говорить, но как я сам был на стене. Агу проткнул шпагой, конечно. Скажу про их обычай. На турка надо считать наших солдат 5 на 1. Ведь страх до чего бешеный. Да и вооружение у них способнее нашего. Это ганы-бритва. Его шпагой и алибердышом он 3 раза голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки.
4: Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами. Значит, нужно вести подкопы. А это очень опасная и очень долгая работа.
7: А у нас и хлеб кончается, и все припасы на исходе.
8: Не отложит ли то будущего года?
5: Мать вашу, так, генералы! Сам поведу осаду, сам! Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, чтоб был, вешать буду. Алексашка, приведи инженеров. К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте. На подкоп даю месяц сроку.
0: Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира. В ночь на 25 августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались 2 взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку. Человеческие лица, ужасом раскрытые глаза. Русские пошли на приступ. Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхаясь матерной руганью. Влезли. Сам Муртаза Паша с визжавшими непочеловечьи янычарами кинулись рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны. Отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефор в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья. Гордон один на валу под стрелами и пулями хрипел и звал. Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. «Убивайте так уж! Не пойдем! Не можем!» Снова барабаны ударили отбой. Все затихло и в крепости, и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы, за ними остатки войска. В тылу два полка Гордона в укрепленных калачах оставили 3000 солдат и казаков. Наутро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на крымскую сторону. Потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться Ногайским берегом в виду татар. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью, доедали последние сухари. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморось, обледенела земля. Повалил снег, закружилась вьюга. Солдаты босые, в летних кафтанах, брели по мертвым, забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через 3 недели добрались до Валуек. Всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед, в Тулу, на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли 2 пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю-кесарю:
9: «Минхер Кеник, по возвращении от невзятого Азова с консилий господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда, в коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. Петр».
0: Так без славы окончился первый азовский поход.

0: Прошло 2 года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого.
1: Ждал не мира кабак. Все ломают, все тревожат. Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся.
2: Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, неимущим страха Божия.
3: В бездну катимся.
0: Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал. Неудача бешеными уделами взнуздала его. Даже близкие не узнавали. Другой человек. Зол, упрям, деловит. После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе, мол, не кожуховская потеха. Тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная, всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи. Бежавших ловили, ковали в железо. В южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров. Разграбив что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовы времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую, непонятную работу. Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно. Отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с беем Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из-за Москворечья, через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на 6 лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. 8 сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед ней шел Петр в морском кафтане, в войлочном триухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На Большой Думе, где, противно всем обычаям, присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам.
4: Понеже фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. Да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. И еще потребно. Аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем. Построить морской караван в 40, али более того, судов. Корабли делать со всею готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сиречь товарищество, и быть всех кумпанств 35.
0: Бояре так и приговорили. Хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя.
4: И велю вам, бояре, приготовить особую подать на постройку канала Волга-Дон и рыть тот канал не мешкая.
0: Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели, спорь не спорь, у Петра все решено вперед. Строна не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают париками. Ох, как круто! Вскоре случилось великое дело. Личный государя канцелярии дьяк и князь папа настрочил и послал с солдатами царский указ 50 лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. Каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальные прелестные страны.

0: Предприятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так.
1: «Выди нас считали закоснелыми варварами. И мы хоть и цари, и прочие, и победители турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие. И косности у нас, может быть, меньше вашего. Спать можем на полу. Едим с мужиками из одной чашки. И одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость. Поучиться у вас, наши милостивцы».
0: Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога. А этот, соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи и упрямо не доверял его льстивости. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года 3 тому назад. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Первого Циклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду. Голову опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами, навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Государство было оставлено боярам во главе с Львом Кирилловичем Нарышкиным, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами.
2: «Минхер Виниус, вчерашнего дня приехали в Ригу. Слава Богу, в добром здоровье и приняты господа послы с великою честью, при котором въезде было из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь». А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова. «Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами. А то здешние людишки зело любопытные».
0: На это Виниус отвечал:
3: «Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники, и все солдаты, вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. А раб Ганнибалка, слава богу, живет теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски. А в домах ваших все здорово».
0: Через неделю в Москву прибыло второе письмо.
2: «Херр Виниус, сегодня поехал отель в Метау. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку».
0: Далее все симпатическими чернилами.
2: «А как ехали из Риги через город в замок, солдаты стояли на стенах, которых было не меньше 2000. Город укреплен гораздо, только недоделан. Здесь зело боятся, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают. И малоприятны. А в стране зело голодно, не урожай».
0: И еще через 3 недели...
2: «Здесь в Либаве видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне».
0: Чуть навалившись на левый борт, корабль Святой Георгий скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пыль. Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый с подстриженной бородкой большеголовый поп Витка, все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:
2: «Фридрих Курфюрст Брандербургский, коему плывем в Кёнигсберг, свой брат. Поглядите, как встретит. Мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза. Увидите, ребята».
4: «Это тоже мы подумаем».
0: Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав.
2: «То-то. Нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кёнигсберге не озорничайте. Голову оторву, чтоб о нас слава не пошла».
0: Поп Витко сказал с перепойной натугой:
3: «Поведение наше всегда приличное, нечего грозить. А такого сану урфюрст не слыхивали.
4: Они же короля повыше дюка. Получается, курфюрст. Но, конечно, у этого страна разоренная. Перебивается хлеб на квас».
0: С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад, за край, уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов. Теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал Шкоты и Фордевиндам. Мягко журча по волнам, плыл длинный отмели, отделяющий от моря закрытый залив Фрижгов. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. 1-2 рыбачьих судов, низенькие, изъеденные ветрами, бедные хижины. Но в окошках за стеклами белые занавесочки. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой. Мужики в кожаных шапках, зюйдвестках, губы бритые, борода только на шее. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху. Стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна.
5: «Как зовут-то вас? Да идите сюда! Всех пивом угощаю!»
0: В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями. При сём отступил, рука коромыслом, нога подогнута.
6: «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский, Фридрих, имеет удовольствие просить ваше вели...»
0: Тут он запнулся. Петр погрозил ему.
6: «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение».
0: Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку.
7: «Вот это политес! На цыпках стоит картинка. Парик, гляди, короткий, а у нас до пупок, сукин сын!»
0: Петр сел с фон Принцем в карету. Ребят поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Книпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьями рогами, тихо сказал Алексашке:
8: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах».
7: «И правильно, Менхерц, и правильно. Мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог с пьяных ты глаз».
0: Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Фридрих встретил гостя в саду, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо, на голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.
7: «О, брат мой, юный брат мой!»
0: Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не по чину, дяденькой. Неудобно, светлостью или еще как. Не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил:
8: «Я здесь инкогнито. А вот через неделю прибудут великие послы. Вот с ними и надо говорить о мире».
0: Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно. Зеркальная дверца. И лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка, голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол. Заложил накрахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:
7: «Юный друг мой, вы скоро поймете, наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Швеция, о, это быть опаснейший враг за спиной Московии».
0: Легко касаясь кончиками локтей стола, Курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина.
9: «Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду».
7: «Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства».
0: Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат.
10: «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки и в практике осторожного и искусного огнестрельного художника».
0: Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла – Лефорт, Головин и Возницын. В атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись. В обычае были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста. Потому что де еще не король. Предложили они союз, не военный, а дружественный. И на том уперлись. И это решение было противно курфюрсту. Он поехал к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:
9: «Да ладно, бумагу только не будем писать. Будь у тебя нужда, курфюрст, поможем. Вот крест. Веришь?»
0: Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге, великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на 3 недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более 10 человек. Но славными и достоверными были Август, курфюрст Саксонский, и принц Конти, брат французского короля. Француз на польском престоле значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца Квиниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского. В ней говорилось:
3: «Того ради мы, великий государь, имея к государям нашим, королям польским, постоянную дружбу, так и жди и к панам, ради и Речи Посполитой, такого короля с французской и турской стороны быть не желаем».
0: Грамоту подкрепили соболями и червонными. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь. Через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург. Ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши, голубятни. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дармезе въехали в местечко Каппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру.
11: «Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем».
0: Петр и Меньшиков вылезли из дармеза, разминая ноги.
9: «А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?»
12: «Ой, не знаю, Минхерц. Не скоро, пожалуй».
9: «Милая жизнь. Слышь? А, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы и сжег ее».
12: «Хлеб, это верно.
9: Сидят на старине, жопа сгнила. Землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих, умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадис. Гляди, звезды здесь ярче нашего».
12: «А у нас бы, Минхерц, кругом бы все тут обгадили».
9: «Погоди, Алексашка, вернусь, дух из Москвы вышибу».
12: «Только так и можно».
0: Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы. От пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пиво, и только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой конусом широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры, кивнул трактирщику, чтоб тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:
7: «Ее светлость курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским».
0: Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу.
9: «Не могу. Зело тороплюсь. Да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве...»
12: «Не отвяжутся. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы».
0: Петр с досадой оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве. И чтобы за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом. На улице ждала карета. Курфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Отовсюду пахло мышами и пылью.
13: Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю исчезнувших навсегда. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатление о царе-варварах, путешествующем под видом плотника.
0: Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики. Их привело в Копенбург благороднейшее любопытство.
13: Курфюрстина Софья была худа, вся в морщинках. Недостаток между нижними зубами залеплен воском. Кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уж соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Ее дочь, Софья Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок. «Наконец-то», — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — «подъехали». Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна.
0: По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом.
13: «Это он, Боже! Это великан!»
14: «Его царское величество!»
0: Появилась косолапая нога, боком вошел Петр. Увидев двух дам, озаренных свечами, пробормотал:
15: «Гутен Абенд».
13: Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс. «Ваше царское величество, добрый вечер». Софья Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела. «Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков».
0: Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили из памяти.
15: «Их kann nicht sprechen. Я не могу говорить»,
0: – бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось.
13: Курфюрстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина.
16: «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали».
0: Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился.
2: «В Москве науки и искусства? Сам их здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне. Мужичье сиволапое. Спят, жрут да молятся. Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами. Жутко оглянуться. Под одной Москвой 30 000 разбойников. Говорят про меня, я много крови лью в тетрадях подметных.
17: что де я сам пытаю.
13: Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его.
17: Так вы тому не верьте. Больше всего люблю строить корабли. Галера принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена. Вот, мозоли. Люблю море. И очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел. Но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве? Каждый бешеным станет. В России все нужно ломать. Все заново. А уж люди у нас упрямы. На ином мясо до костей под кнутом слезет.
18: Петр запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато.
17: У вас королями быть разлюбезное дело. А ведь мне, мамаша, нужно сначала самому плотничать научиться.
13: Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту.
18: От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился.
13: Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор.
18: Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь, маленьким ртом кивнул.
17: Ладно, валяйте.
18: Вошли герцог польский, сухой старик, кронпринц, вялый ускалицы юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Лисашка, окруженный фрейлинами. Этот всюду был дома. И послы, Лефорт, и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенгурге царский дармес, и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы в раз присели. Кавалеры запрыгали со шляпами.
17: «Алексашка, прикрой дверь покрепче!»
18: Налил бокал, без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой.
17: «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной!»
18: Словом, веселье началось как на кукуе. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтоптывал, вертел глазами.
17: «Алексашка, жди!»
18: Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел.

0: Копенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав, в голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли. Не то, что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой.
1: На ином дворе в Москве у нас просторнее. А взять метлу да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный. И в мыслях ни у кого нет. Строение валится, и то вы, дьявол из печин, не слезете подпереть. Я вас знаю. До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам-то в великую досаду. Глядите, здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привезти да посадить. И устроен истинный парадиз.
0: Вечерело. Приближались к Амстердаму. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями. Сам же с Меньшиковым, Алешкой Бровкиным и попом Виткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Больше всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса, пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.
1: Вот он, Саардам.
0: В деревне просыпались. Кое-где горел уже огонь в очаге, светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой, ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал.
1: Гаррит Кист! Кузнец! Это ты?
0: В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица Кист не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами. Действительно, царь. И окрикнул его.
2: Эй, эй! О, это ты, Питер?
1: Здравствуй!
2: О, здравствуй, Питер!
0: Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку.
2: А это ты, парень! То-то я смотрю, как будто они... Ой, вот как славно, что вы приехали в Голландию.
3: А всю зиму, Кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент.
2: А, вы, якого ума можно купить добрый инструмент. И недорого. Я уж поговорить с ней.
1: Еще в Москве я думал, что остановлюсь у тебя.
2: У меня тесно будет. Питер, очень тесно. Я бедный человек. Домишко совсем плохой.
1: Так ведь и жалования на верфи чай мне дадут немного.
2: А, ты все такой же. Такой же шутник, Питер.
1: Нет, теперь нам не до шуток.
2: Да?
1: 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтобы в

0: государстве белых рук у нас не было.
1: Ой, ой, доброе дело ты задумал, Питер. Доброе дело.
2: Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки, и чердак, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты.
3: Минхер Кёниг, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Остольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерения их переменили. Велели им идти в чернорабочие на статскую верфь. И еще ртом посрать, Питер.
2: Далее симпатическими чернилами.
3: А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте, а куда никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер, и что по смерти его будет, о том, ваша милость, сама знаешь, война за испанское наследство. Также пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем. Однако сухо. Питер.
2: В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в трех от Лондона в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельное по всем правилам науки искусства или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли. Сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы. Кубки, ожерелья, китайские чашки. Но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии. И за право везти 3000 бочек той травы, никоцианы, по 500 фунтов аглицкого вес каждая, уплатил вперед 20 тысяч фунтов стерлингов. Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам. И Петр, и великие послы недюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей, знали, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг, как снег на голову, приходит непонятная весть. Привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками. И об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков. Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они и от другого важного для московитов дела. В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда. Винниус писал Петру:
4: «Лучше той руды быть невозможно. И во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать».
2: Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся. Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что де и здесь уже знают об этом. Какой-то ксёнз болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернулся из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей верности.
3: «Минхер Кёниг, в письме вашем государском объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службу и солдату смирен. Зело радуемся, только мне зело досадно на тебя. Для чего ты в всем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях. А будь думаете, что мы пропали, для того, что почты отсюда задержались. Только, слава Богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы отсель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер».
2: 4 полка стрельцов стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу. Но на том берегу, в неясных кустах, замахали чем-то, будто значком. Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона.
5: «Стрельцы! Со мной 4000 войск, верных своему государю. Мы заняли прекрасную позицию для боя, но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?»
6: «Москву!
7: Москву!
6: Домой!
7: Домой!»
2: Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли 500 драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. С холма шагом спустился Гордон с 6 драгунами. Подъехал к реке. Вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. Надвинулись, загудели. Гордон, полуприкрыв глаза, сидел на коне, не шевелясь.
5: «Москву вас не пустим! Послушайте старого воина! Бросьте бунтовать! Будет плохо!»
2: Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Стрельцы сбегали с нестройной роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак.
8: «Пушки отказывай! Отказывай!
5: Сергиев!
8: Сергиев!
5: Сергиев!»
2: Батарея ударила ядрами по стрелецкому обозу. Полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из 4 пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы или фортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стада, назад в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз. И на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался. Ничего не отрицал, все обещал. Но когда доходило до решения... Увертывался, как намыленный.
3: Мир, мир. А с французами собираетесь воевать? Как же сие?
2: Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь. И пусть де Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором. Но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя. Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.
3: «Минхер Кёниг, письмо твое июня 17-го дня, писанное, мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить не мощно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер».
2: За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты.
6: «Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву».
2: И пошел, сквозь толпу переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя соженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло ясно сокола. Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай мошкерку. А отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались. Батюшки, беда. Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ большой казны, считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков, Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок. Мелких подьячих и песцов в эти дни домой на ночь не отпускать. Строптивых привязывать к столу за ногу. Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылые немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальи спешно вернулись из Троицы. 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя-кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому на шарах и витых столбах к крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый-медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский. Опухшее лицо его задрожало радостью. От Рамадановского царь поехал в Кремль.
9: Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа. Прибранная, разрумянившаяся, Воробьиха в нарядной душегрее и жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на Воробьиху. Ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню.
10: «Приехала! Да прямо у царевни на крыльца вылез! Побегу, узнаю!»
9: У Евдокии сразу опустела голова. Почувствовала недоброе. Обессилев, присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся. Хрустнула пальцами.
11: Жили-были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел мучить. Где же Алешенька? Бежать за ним.
10: Своими глазами видела. Вошел он к Наталье, обнял ее так, как заплачет. А у него лик суровый, щеки дрожат, усы кверху закручены, кафтан заморский, из кармана платок да трубка торчат. Собаки громадные, не нашей работы.
11: Дура, дура! Говори, что было-то.
10: И говорит он ей: «Дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного». И как-то она повернулась и тут же выводит Алешеньку.
11: Змея, Наташка.
10: И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать. Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит. Спать, говорит, поеду в Преображенское.
11: И уехал?
10: Ой, уехал, царица-матушка, ангел кротости. Уехал, уехал. И не то спать поехал, не то в немецкую слободу.

Еще на утренней заре потянулись преображенские кареты, колымаги, верхоконные, бояре, генералы, полковники, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Петр принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного...

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце.

То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао ши гуан, чи най ду пэнь ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными. «Их явно вынесло паводками». Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера. «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!» Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос. «Я нашел голову, и... шериф!» Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен. «Кажется, я знаю, кто это». «Серьезно?» Джаред насмешливо вздернул бровь. «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди».
4: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
3: «У нее в зубах камень». Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу. «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
4: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае. Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала».
3: «Экспертиза покажет».
4: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
3: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она».
4: «Слезай с коня», — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
3: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
4: — напомнил Джаред.
3: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», — снисходительным тоном отозвался Тед. «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
4: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
3: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
4: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
3: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
4: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Хари присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. «Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера». Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мади-Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных, сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
5: «Хари, тут еще!»
6: — сообщил Джаред.
4: «Чуть выше. Очевидно, сверху, потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Хари не ответил, продолжая разглядывать череп. Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Хари был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
5: «Давай наверх», — кивнул ему Хари, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу». «Лады?»
6: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
4: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
6: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
4: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Хари начал спускаться к подножию.
5: «Тони приедет, как сможет».
4: Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
5: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?» «Иди ко мне», — решил за Хари Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо».
4: 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мади-Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
5: «Не отставай!» — крикнул Тед.
4: Хари принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень.
5: «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать».
4: Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору.
5: «А зачем?»
4: Пожал плечами Тони.
5: «Для опознания черепа хватит».
4: Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР. «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
5: «А если это не Молли?»
6: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
5: «Тогда не так уж и важно, что ли?
4: Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?» Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем.
5: «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
4: «Тед, не заводись». Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Хари в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
5: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
4: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
6: «И то верно», — согласился Джаред.
4: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Хари и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый. А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво. В бар, куда порой выбирались Хари и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой. И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?» Хари обвел всех троих вопросительным взглядом.
5: «А зачем?» — — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать». «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефоны не обрывала». «Хорошо», — Харри кивнул. «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
7: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться». «Прихвати булочек с корицей. Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
5: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом. Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
7: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред.
5: «Этой корицей потом все на свете провоняет». Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
7: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
5: «Три»,
7: — также равнодушно ответил Тикс. «Шериф?»
5: «Парочку».
7: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты. «Все, отбой», — и пошел к машине.
5: «Я напрямик», —
6: громко сказал Тикс и свистнул.
7: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
5: «Смотри, не навернись!» —
7: не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холено поблескивал хромом и дорогой кожей.
6: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
7: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони. Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория.
5: Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал. И заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
7: «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
5: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади». Притормозил у переправы и услышал.
7: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
5: «Что такое?»
7: — спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда.
6: Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
5: «Тед!» — крикнул в микрофон. «Тед, отзовись!»
8: «Тони!»
5: — прошипела рация.
8: «Тут колодец. На картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил. Вот же... вроде не сломано ничего».
5: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
7: «А ну к нему!» — рявкнул Джаред.

0: сообщил Тикс сдержанно.
1: «Но тут... Черт, вам надо увидеть это самим».
2: «Понял тебя, идем», — сухо отозвался Тони.
0: Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил. 20 шагов на запад», — сказал, не делая даже и вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному. Весь табор почву не удержит».
3: Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда, где во влажной глине тускло поблескивали человеческие кости.
0: «Ну что там, Харри?» — нетерпеливо позвал Джаред. «Семейство бурундуков? Осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
2: «Если бы...»
0: — выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил.
2: «Я звоню федералам. У нас могильник».
0: Глава вторая.
1: «Офис шерифа!»
0: Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
1: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
0: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
4: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только «Шевроле Авео».
0: Дамочка с переженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
4: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
0: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Авео, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
1: «Глаза разуй!»
0: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
1: «Сама разуй, прешь не глядя!»
0: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как обшарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой. Джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась

0: рукав. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
1: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
0: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить «агент»? Агент Ричмонд». Она слегка покраснела.
1: «Агент Ричмонд. И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», —
0: ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша, и этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого.
1: «Агент Ричмонд».
0: Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин, как по команде, уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул.
1: «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс».
0: Феникс по очереди пожал обоим руки.
1: «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы.
0: Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся».
1: «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли.
0: «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?»
1: «Нет».
0: Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник.
1: «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны».
0: «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше.
1: «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел».
0: «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно?» И шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края.
1: Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте. Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чивак. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк-чавак. Чавк-чавак. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог, да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать. Чавк-чавак. Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам. «Чавк! Чавак! Че...» Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть. «Спасибо», — процедил агент. Поправил пиджак. «Да-да». Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джареда. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
2: «Шериф!»
1: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
2: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
1: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
2: «Да, сэр, определенно, это юбка».
1: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
3: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
1: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
2: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
1: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
4: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
1: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки». Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
3: «У вас сильные руки, неожиданно».
1: Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик. Затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
3: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
1: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты». И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше дюжины фотоснимков.
5: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
1: «Тед, садись на коня, езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
6: «Сколько человек нам ждать?»
1: Он посмотрел на Ричмонда.
6: «Примерно».
1: «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд. Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе. «У вас в городе есть отель?»
4: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
1: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс. «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
3: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком». «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда.
1: «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?» Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
3: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
1: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри».
4: «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная».
1: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
6: «Хорошо, шериф, так и поступим»,
1: — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
4: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
6: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд.
1: Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
6: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
1: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
4: Это было ожидаемо, но все равно смешно.
1: Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под усы.
4: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного».
1: И одним плавным движением вскочил в седло. Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
7: Глава 3. «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги. Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза. Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды.
8: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри. «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать тиксы как мобильный отряд».
1: «А каково назначение еще двух очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
8: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате.
1: Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации».
8: Харри нахмурился. «Вот же ублюдок».
1: «Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу», — отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор.
8: «А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю».
1: «Я просто собираю информацию, шериф».
8: Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся, агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. «И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...»
1: Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении». «За последние 25 лет».
8: «Именно этим она сейчас и занимается». Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом.
1: Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад.
8: «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет».
1: «Спасибо».
8: Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять.
1: «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день. Тогда как будут сведения, передайте их мне».
8: Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?»
1: Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться.
8: Молча они дошли до дороги.
1: «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?»
8: Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил.
1: «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли. «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает».
8: «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется».
1: Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь, да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет.
8: «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется».
1: «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок».
8: Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся.
1: «Это агент Ричмонд, ничего страшного», процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч».
8: «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит.
1: «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу».
8: «Садитесь», — он кивнул на свой рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда».
1: «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?» Ричмонд снова побледнел. «Да что там, ушел в благородную зеленцу».
8: «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине. По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы». В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов. Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс? Совсем ведь мальчишка еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс нечасто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electrics. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше, пояснил шериф. Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется? Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже». «Спасибо», — поблагодарил Феникс. «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел в глуби дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку. Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта». Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. «Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
4: «Я?» — переспросил Феникс, разглядывая коробки. «Нет, только не ем пекан, аллергия». «А когда он в последний раз ел?» В Мади Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно. На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе «Копы» еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис», — позвал Феникс, — «возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно».
9: «Хорошо».
4: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мади Криге Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса. Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков. «Да, спасибо». Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. Пахло замечательно. А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом. «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс». «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харри». Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку. От этого взгляда стало неприятно. Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя, если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мади Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, а ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул. «Пенелопа!» — протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та. Мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации». «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик.
8: Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. Ему 14. У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость.
1: Понятно. Феникс быстро сделал запись. «Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории и жителях».
8: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
1: «Для начала поговорим в офисе. Дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску. Я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи».
8: «Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь». Добавил, потому что по лицу шерифа было видно. Он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше».
1: «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?»
8: Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали, я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым, Тед считает, что это Молли Коннорс, у нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае».
1: «Понятно. Феникс снова сделал пометки. Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?»
8: «Есть врач общей практики, Элиот Хоренс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может». Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
5: «Хоренс может знать, где Молли делала имплант».
1: «Да, поехали», — решил Феникс.
8: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме. Так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
5: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил: «Почему Китай?»
4: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
8: «Хорошо». Ричман сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннерсе до встречи с ним?»
5: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
8: Вы предупредили его не болтать о находке?»
4: «Было поздно». Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента. Он прибежал в офис, размахивая костью и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает.
8: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители, охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки».
4: Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух. Ричмонд говорил, одновременно делая записи. «Там ведь есть фото».
8: Харри кивнул на записи.
4: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость».
8: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннерс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий».
4: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
5: «Лайм Коннерс, местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
4: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
8: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо».
1: «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить».
5: «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
8: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно.
4: «Огнестрела ему подавай, значит». «Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите. На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой». Поспешил откреститься Ричмонд. Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «не ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай. Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
8: Что? Нет! От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр. «Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести, а сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали, а сейчас член городского управления».
1: «Хорошо, хорошо, мировой мужик, экс-шериф», — записал Ричмонд.
8: «А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав, или мистер Бэнкс достался вам в наследство?»
4: «Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?»
8: «Ушел с поста из-за возраста». Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
1: А где он жил до этого?
8: Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса. Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? и что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко. «Вот так и вешаются ярлыки», — пришла невеселая мысль. «Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети, а сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. «Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских?» Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. «Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут?» Вернул усмешку Ричмонд. «Харри, в избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку». «Что ж...» Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что же касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели.
10: Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы».
8: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы. «Добрый день!» Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос. «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
11: «А у меня есть вариант «нет»?»
8: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
12: «Как обычно, в субботу»,
8: — неуверенно протянул Коннорс.
12: «Прислала пару фото и сказала, что очень занята».
8: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
12: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
8: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше. «Она пишет мне на почту». «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
12: «Нет, а зачем?» — искренне удивился Коннорс.
8: Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен.
12: «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает».
8: «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд.
12: «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону». «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
11: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
12: «Хорошо, попробую».
11: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой.
12: «А что все-таки случилось?»
11: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные неверны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд. «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
12: Ох,
11: облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
12: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
13: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
11: — попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу.
12: «Черт побери, надеюсь, это все же не она», — пробормотал, подходя к машине.
11: «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд. «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает». Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
12: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри.
11: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
12: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд.
11: «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
12: «Но ведь часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри. «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
11: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел». Ричмонд потер лицо руками. «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
12: 8 лет назад», — чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была». Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
11: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд. «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс».
12: «Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри. «Он показывал мне несколько фото. Там города да природа. Молли не любит фотографироваться», — так он говорил.
11: «То есть самой Молли на этих фото нет?» Ричмонд снова потянулся за планшетом.
12: «Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах».
11: «На тех, что я видел, нет».
12: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма, присылала ли дочь хоть одно фото с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. «А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли.
11: Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?»
12: «Да, и поскорее».
11: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. «Группа уже скоро будет здесь».
14: Глава 5. С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через 2 часа. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты.
11: Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
15: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
11: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
15: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Баллок.
11: «Уже на подходе». Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
15: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
11: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Баллок и Бэнкс засобирались.
15: «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Баллок. «Я выиграл».
11: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. «Ну так и быть, садись. Харри, нам в городе ничего не надо».
16: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
15: «Пусть будет на месте, это важно». «Заметано», — вместо Баллок ответил Бэнкс. «Тони, погнали».
11: Они ушли. «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
15: «Я провожу», — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»
11: Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор.
15: «Идите за мной».
11: И смело наступил на покрытый мхом камень.
15: «Я боюсь, агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф.
11: Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать. Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами.
15: «Я не подходил близко».
16: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
15: «Но даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, метров на 200. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
11: «Туда пусть эксперты спускаются». Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии. «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней». Феникс предпочитал делать свои снимки. Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
15: «По-моему, тут был колодец», поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
11: «Но тащить от дороги приходилось немало».
15: Феникс присел на корточки, разглядывая кости.
11: Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. Один вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?
15: Запросто, согласился с его предположением Феникс.
11: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
15: «Ясно».
11: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил. «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
15: «Съездить надо, но только когда вернутся Баллок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо.
11: Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили.
15: И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
12: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул. Помощники у шерифа были отмечены.

0: ездил в местное кафе еще дважды. А один раз их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 20:00 вечера пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств. До полуночи тикс, дальше до 7:00 балок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил. «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом. «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор». «Да, если можно». Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор». Вообще Феникс предпочитал нежирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу и из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя, с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски. Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее». «Спасибо». Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса. Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки. Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую. Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. «Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него».
1: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не один. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора. Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним». Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой.
0: «Это покупной», — пояснил скупо. «Чаю?» «Да, спасибо». Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как не отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа.
1: Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал.

0: Отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво». «Спасибо», — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. Хотелось ли ему посидеть в саду? Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно. Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда. Да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких Ричмондов? В Куантико? Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем. «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера 4 и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер 8. Он показал Харри снимки на телефоне. Про остальные 6 могу только сказать, что это женщины от 18 до 30 европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза? Харри оперся ладонями на стол. Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы. Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года. И еще раз зевнул. Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже Тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время. А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас. Позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. Доброй ночи.
1: Добрый.
0: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно. Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок. Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной. «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать. Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю». «Боюсь, меня самого поднимет только будильник». Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос. «До завтра, Харри». «Ага». Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии «Пугать людей». Сборщик металлоконструкций. правда звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что ж, бывает так, я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, не только мама. Вот. Так что

0: так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот. У нас в библиотеке есть специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. А, то есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей, с первой встречи до последней искры, губ тепло, сияние очей, легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОЗ. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОЗ появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором, только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, то она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Но я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз, но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году, в этом году.
0: Я там послушаем песню, дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Добовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Рамсес, программа с Евгением. Ну а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже, 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте, и нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила, но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Я, ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль, я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживание здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать, бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят. Надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Недрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, да, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашли вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот, так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше, но иногда бывает вдохновение, вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых. Просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Mm-hmm. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов, творчества вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка, вот у нас он был в первичке, на фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось, я там потеряла счет времени, там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот. И они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот. А так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события. Как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет. Или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости нас как-то не, особо не вдохновляющие. Скорее,
2: ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню. На ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть, а вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем, с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась. Вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов, я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: классное, Ранцев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
1: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безобразно.

облачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5.

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хороша.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

тебе идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала «Песенка без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра, многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость – это особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый,

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мои конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“. Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: «Из разных мы конюшен, господа».

Признавайтесь, милые, я отвергаю бонс. На поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

отборный ван. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшен, господа,

из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб,

0: вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна, всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
3: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в гостиной «Радио Рансис», и я, Надежда Киселева, продолжаю знакомить вас с творчеством музыканта из Ростова-на-Дону Валерия Петренко.
2: Как у вас все сложилось с работой?
3: С работой сперва сложилось замечательно. Я еще когда учился в Курском училище, подготавливал почву себе. Я узнал, что у нас в Ростове есть Дом культуры ВОС. Областной дом культуры. Я позвонил директору, сказал, что заканчиваю училище, я хотел бы работать. Он меня пригласил, когда я был в Ростове на каникулах, послушал, сказал, да, конечно, мы тебя возьмем обязательно. То есть я уже, когда заканчивал, я был уверен, что работа у меня будет. После того, как я поработал год в Доме культуры, он благополучно развалился.
2: Это уже 90-е годы.
3: В 97-м году осенью Дом культуры уже перестал существовать.
2: И что, в Ростове теперь Дома культуры нет?
3: К сожалению, нет. Есть только местные организации, в которых культурно-музыкальная жизнь потихонечку процветает. Есть еще клуб по интересам «Зеленая лампа», но областного Дома культуры больше нет.
2: А что теперь находится в этом доме?
3: Там очень много аренды. Слава богу, остался зал, где проходят областные мероприятия. Недавно зал отремонтировали, приобрели новую музыкально-световую аппаратуру.
2: Правление распоряжается там всем этим?
3: Ну, Дома культуры нет. Теперь областное правление проводит большие мероприятия.
2: Статуса Дома культуры у него нет, но здание само не потеряло общество слепых.
3: На втором этаже несколько комнат занимает областное правление, а на третьем этаже только зал.
2: А первый этаж весь в аренде, да?
3: Да. То есть нас здорово потеснили.
2: У вас же очень большая организация областная, как я понимаю. Вообще, я в Ростове, между прочим, один раз была. Это в 2000 году было. Там проводилось какое-то совещание. Я была членом правления, и меня направили на это совещание вместе с бухгалтером. И я прошлась по вашей центральной улице Ленина. Там много-много стало у вас на первых этажах всяких магазинов, магазинчиков. Потом еще по рынку мы вашему прошлись, там рыба столько всякой было.
3: Сейчас стало нашей местной рыбы поменьше, к сожалению.
2: Да? А почему?
3: Ну, экологические проблемы.
2: А тогда я веселила ваших мужчин. Я говорю, а это вот какая рыба? Он говорит, кругляк. Я говорю, боже мой, как это так кругляк? Это же, говорю, бревна какие-то, какая рыба?
3: Сейчас Ростов еще изменился. Вот в прошлом году провели чемпионат мира. Было много сделано. Ну, новые автобусы пустили. Даже некоторые разговаривают, остановки объявляют. Много стало больших супермаркетов. Очень Ростов изменился. Приезжайте. Мы всегда рады гостям.
2: Спасибо, спасибо. Значит, вы в Доме культуры поработали. Дом культуры приказал долго жить всем. И вы остались без работы?
3: Нет, к счастью, нет. Я же год уже успел поработать в Доме культуры. Меня уже знали и перевели работать в клуб при УПП ВОС. На предприятии клуб тогда начинался с нуля. Когда Дом культуры решили сделать, это где-то в 70-х годах, то на предприятии не стало клуба. Вся музыкально-художественная деятельность перешла в Дом культуры. А вот когда Дом культуры благополучно развалился, опять пришлось создавать на предприятии клуб. Нам выделили большое такое помещение в пристройке. Под нами была гальваника, было очень сыро, очень холодно. Там был цементный пол.
2: Ну и, наверное, всякие запахи.
3: Запахи от гальваники, запахи от душевых, от раздевалок. Было, конечно, жутко. Мне приходилось добираться на работу где-то полтора часа туда и полтора часа назад.
2: А Дом культуры ближе был?
3: Конечно.
2: Ну, значит, клуб все-таки возродили, и он жил какое-то время, или как он до сих пор живет?
3: Клуб возродили, и 20 лет на предприятии существовал клуб. Это благодаря художественному руководителю клуба Валентине Николаевне Сарашкевич. Она очень энергичная, очень деятельная. Вот из ничего сумела создать клуб. Люди стали тянуться туда, самодеятельность стала развиваться на предприятии опять. А теперь предприятие в упадке находится, клуб закрыт, работы нет.
2: Предприятие вообще не работает, да?
3: Насколько я знаю, сейчас трехдневка на предприятии, но работы сейчас нет и в ближайшее время только ожидается.
2: Так, значит, клуб уже тоже не работает, сколько вы сказали?
3: Да вот с осени где-то.
2: С прошлой осени?
3: Да, с прошлой осени.
2: И теперь вы как?
3: Теперь вот вся такая творческая жизнь, музыкальная, культурная, переместилась в первички. Вот я руковожу самодеятельностью в Ленинской местной организации ВОС.
2: Молодежь там или уже более взрослые люди?
3: Молодежь очень редко приходит. Ну, разве только когда для них отдельные мероприятия проводятся. У меня в основном люди среднего и пожилого возраста.
1: Сейчас прозвучит еще одна зимняя песня. Она называется «Раскрасавица зима». Ее исполнит хор местной ленинской организации, которым руководит Валерий Владимирович Петренко.

0: В эфире гостиная «Радио Рансас».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансас» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. С вашим коллективом вы поете только под баян или под фонограмму тоже поете с ними?
2: С солистами мы поем под фонограммы, а с коллективом поем только под баян.
1: А для солистов вы сами фонограмму делаете или в интернете ищете их?
2: Когда как.
1: А вы на заказ не работаете, не пишете для кого-нибудь фонограммы?
2: Ну, по мере силы, возможности стараемся.
1: А песни вы пишете, аранжировки, все это вы делаете сами?
2: Да. Сам пою, сам играю, сам свожу.
1: У вас хорошая аппаратура. Какая у вас студия?
2: У меня очень богатая студия. Компьютер, клавиатура MIDI и микрофон. Вот и вся моя студия.
1: А вы аранжировки где учились?
2: Когда я учился в Курском музыкальном училище, такого предмета еще не было. Приходится все постигать сейчас.
1: Компьютер как вы освоили?
2: Компьютер – это моя любовь, это, как я шучу, святая святых. Я компьютер стал осваивать с 2004 года. Ну, сразу у меня была мечта начинать на нем писать музыку. Но вот скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот только где-то с 2014 года я потихоньку стал делать аранжировки.
1: Ну, вы же уже много чего записали.
2: Ну, стараемся. Не все получается, не все, как хотелось бы. Иногда железо капризничает, компьютер думает, что он главный, а не я. Условия какие-то мне ставят. В общем, спорим мы с ним иногда.
1: Но все-таки потом находите общий язык?
2: Конечно. Как же иначе?
1: Ну, заметно. А вы не хотите на курсы в КСРК, курсы по аранжировке?
2: Хочу. Я думаю, когда-нибудь обязательно попаду.
1: Много времени уходит, допустим, чтобы вот фонограмму сделать какую-то?
2: По-разному. Каждая песня сперва начинает звучать вот в голове, в душе. А потом уже, когда начинаешь работать,

0: не только по эту сторону диканьки, но и по ту, как он выражался. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о песне «Опомнитесь, люди».
1: Мы с Михаилом Антоновичем тогда прогремели очень здорово. Аранжировку мне сделал Павел Гончаров. Он тоже выпускник Курского музыкального училища. Замечательный музыкант. Тогда еще компьютеров для слепых не приспособили. Он все это делал на синтезаторе, на обычном, вслепую. Мы с ним тогда победили на фестивале «Мир Кавказа» в Армавире.

0: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Но то, что в первичке вы работаете, или, как говорят сейчас, в местной, вам никто ничего не платит, или все-таки это оплачивается?
2: Конечно, мне что-то платят. Но это такая сумма, о которой даже... Ну, понимаете, я люблю этот коллектив, они меня любят. Я прихожу, начинаю даже иногда на них покрикивать, а потом говорю, что же я делаю? Они же гораздо старше меня. А потом они говорят, да мы тебя любим. И когда что-то получается у нас, когда вот получается песня, и когда мы даже что-то занимаем на каких-то областных фестивалях или смотрах, это вообще здорово. И людям это поднимает дух. Это и есть реабилитация. У меня есть женщина, которая говорит, ты знаешь, Валера, вот

0: плохо себя чувствовала всю неделю. А вот среда, когда приходит, сразу, говорит, давление у меня нормализуется. Я сразу готовиться начинаю. В среду хор.
1: На много народу ходит?
0: Сейчас 15 человек у меня коллектив.
1: Ну вот... Мы еще не добрались до эсперанто. Все у нас музыка. Куда же мы от нее-то никак не отойдем? А эсперанто вас когда привлек?
0: С эсперанто была вот какая история. Еще в начале 80-х был журнал «Советский школьник», который потом был переименован в «Школьный вестник». Вот там была рубрика «Практикум эсперантиста». Я ее начал читать. Сначала мне было вообще непонятно, о чем это. А потом там были уроки Анатолия Ивановича Масенко. Я изучать их, конечно, не стал. Мне интересно было. Но уже о том, что есть такой язык, я узнал. Потом, когда учился в школе, у нас был кружок изучения эсперанто. Вот там мы начали уже плотно изучать уроки Масенко, потом Колкера. Мы ставили пьески на эсперанто, стали учить песенки, такие легкие, незатейливые. Потом я пошел учиться в Курское музыкальное и благополучно об эсперанто забыл.
1: Отвлеклись от него.
0: Да.
1: А кружок кто у вас вел в школе?
0: Кружок вел Александр Сергеевич Чичкан.
1: Ах, он вел? А я думала, кто-нибудь из учителей Шишкаловых.
0: Нет, в то время уже вел Александр Сергеевич. Шишкаловы приходили к нам на мероприятия, ну, что-то там советовали, помогали, а они уже не работали. После того, как я закончил училище, я пришел в Дом культуры, и вот там мы плотно познакомились как раз с Михаилом Антоновичем Щербининым, который сказал: «Надо тебе учить эсперанто». Я говорю: «Да я его и так знаю, я в свое время Колкера прошел за лето». Ну, был у меня такой момент, я... Увлекся сперва, потом забросил. Ну, в общем, пришлось восстанавливать забытые знания. И было 15-летие, если я не ошибаюсь, клуба «Зеленый парус» Вердавелла. Это областной наш клуб эсперантистов ростовский. И вот как раз к этому мероприятию нужно было что-то спеть на эсперанто. Михаил Антонович перевел русскую народную песню «Живет моя отрада» на эсперанто и дал мне текст. Я ее выучил. И вот на вот этом большом мероприятии первый раз я ее исполнил.
1: Но в нашем с вами арсенале есть другая песня на эсперанто.
0: «Море надежды».
1: Ну, произнесите ее название на эсперанто, и мы будем ее слушать.
0: «Море надежды» на эсперанто звучит так: «Oceano del espero» – «Океан надежды». Музыка и слова Валерия Петренко, а на эсперанто перевел Михаил Антонович Щербинин.

0: Значит, эсперанто возобновили. Клуб Verde Velo вас принял.
1: И в 2000 году я первый раз посетил Жамбарео. В Кисловодске была встреча эсперантистов. И первый раз я туда попал. И сразу меня подхватила вот эта вот волна, захлестнула. Я стал посещать курсы для начинающих. Как раз тогда преподавала у нас Анастасия Ивановна Жукова. Мне очень повезло.
0: Вы были на курсах для начинающих, вы же уже все-таки нормально знали язык.
1: У меня проблема была в чем? Я мог петь на эсперанто, мог понимать, что говорят. А говорить, я говорил только по телефону с Михаилом Антоновичем Щербининым или иногда, когда у нас были какие-то мероприятия. Но я очень стеснялся и очень долго соображал. А вот когда я попал на курсы с Анастасией Ивановной, сразу я почувствовал, что заметно продвинулся. В реакции я стал быстрее соображать, отвечать. Стал думать на эсперанто. Она нам давала такие задания. Представьте, что вы морской царь. У вас русалки в подчинении. Вот что бы вы могли им приказать? Это было здорово. Кстати, в Кисловодск тогда приехал итальянец Пьер Луиджи да Коста с супругой Карлой. Вот тогда мне первый раз посчастливилось общаться с итальянцем, который на русском-то плохо разговаривает, а вот на эсперанто мы с ним уже смогли поговорить без проблем.
0: Вас это очень окрылило?
1: Конечно. То есть опять горизонты раздвинулись.
0: Да. Действительно, атмосфера обычно бывает очень теплая на этих встречах. Мне тоже посчастливилось бывать в этой среде эсперантистов. Сейчас уже у вас ряды-то, наверное, немножко поредели.
1: К сожалению, да. На встрече теперь ездит мало эсперантистов из Ростова, из Ростовской области. Но все равно люди занимаются. Сейчас в интернете есть курсы, есть специальный чат «Эсперанто-Ландо», то есть «Страна эсперанто». Там занимаются, приходят иностранцы. Очень интересно. И там есть курсы для начинающих. Но вот такого живого общения, конечно, стало гораздо меньше.
0: А в школе уже нету этого сейчас, да? Никто не преподает?
1: Никто не преподает. Александр Сергеевич уже больше не работает в школе.
0: Но вы продолжаете заниматься эсперанто?
1: Обязательно. Я продолжаю заниматься эсперанто. Готовлюсь к очередной встрече эсперантистов, которая будет проходить летом. Как правило, проходит в конце июня.
0: А стихи на эсперанто пишете?
1: Нет. Я вообще пишу стихи, даже и на русском редко. Я пишу песни, стихи к песням, так скажем. Это все по вдохновению. На эсперанто не пробовал я. Как-то даже не приходило в голову писать на эсперанто.
0: А перевести что-нибудь не хотелось вам с русского языка, допустим? Ну, свою же песню какую-то на эсперанто.
1: Хотелось бы, но пока переводов достойных не получается.
0: Но все-таки вы пытаетесь.
1: Конечно.
0: Ну ладно, будем ждать ваших переводов. Но так как вы родились на юге, и Украина близко, украинцев много и в Ростове, украинский язык вы знаете, да?
1: Я очень много в свое время слушал украинское радио. У меня бабушка, вона размовляла на украинской мове. Не так уж хорошо. Я ей давал слушать украинское радио. Она говорит, це ж глибока Украина. Я не разумею это. Но все равно она вот любовь к украинской музыке, к украинским песням мне вот так привила. И я стал слушать радио сперва украинское, потом даже в училище, когда вокалом занимался, я пел украинские песни народные. Очень люблю украинский язык, украинскую музыку.
0: Ну какую же мы послушаем песню в вашем исполнении на украинском языке?
1: Наверное, из репертуара Василя Зенкевича.
0: Ну давайте послушаем. Надо же нам показать вас во всей красе. Все, чтобы уже знали, кто такой Валерий Петренко.
1: Давайте послушаем.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Напоминаю, сегодня мой собеседник Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: У вас же две дочки. Еще одна выпускница есть у вас.
3: Да, у нас очень грандиозное предстоит событие. Мы заканчиваем 4-й класс. Почему мы? Потому что дочка заканчивает, родители уже начинают готовиться, деньги сдаем на выпускной вечер.
2: Как ее зовут, вашу вторую девочку?
3: Мы решили назвать девочку Виктория, чтобы сбылась мечта бабушки.
2: Чего мы еще не осветили? Мы не поговорили, пожалуй, еще о литературе, о вашей любимой в школе. Ну, я думаю, она и до сих пор вас не оставляет равнодушным.
3: Да, я люблю читать. Литературу я обожал в школе. Я любил Пушкина, Лермонтова. Вот Маяковского как-то сначала не смог я его понять. Теперь уже по прошествии времени я читаю Маяковского. И что-то мне даже нравится. Обожаю Есенина. Обожаю фантастику. Вот Стругацких очень люблю. Обожаю детективы. Классические детективы Чейза, допустим. Или наши, там, Аркадия Адамова. В общем, люблю читать интересные книги.
2: А в музыке какие у вас предпочтения? Как вы к классике относитесь?
3: Я очень люблю Моцарта, Чайковского, Баха очень люблю слушать. Но играть Баха мне было сложновато. Особенно вот с полифонией было, конечно, сложно. Очень люблю наших русских композиторов. Обожаю электронную музыку. Меня в свое время покорил Жан-Мишель Жар. Это французский композитор-электронщик. Я с детства, где-то с года 83-го, услышал впервые. И с тех пор и заболел Жан-Мишель Жаром. Но, к сожалению, сейчас электронная музыка, компьютерная музыка, мне новые произведения не всегда нравятся. Даже мы часто спорили, когда я учился в музыкальном училище, о том, что вот электронная музыка, она развивается, она с каждым днем будет становиться все лучше, все разнообразнее, все многограннее. А теперь я прихожу к выводу, что она почему-то становится какой-то пластмассовой и неинтересной. Я не говорю, конечно, обо всей электронной музыке современной, но большинство.
2: Да, я иногда называю это штамповкой.
3: Вот именно. Не чувствуется души в этой музыке.
2: Да, все-таки ничего не заменит баян, ничего не заменит, когда человек играет фортепиано, когда звучит оркестр живой.
3: Да, вообще музыку кожи, если можно так сказать, чувствуют, когда мурашки по телу, когда такое воодушевление. Иногда даже плакать хочется, когда слушаешь что-то. Вот. Но после этого такое облегчение наступает.
2: Да, от хорошего, да. Думаю, пришло время послушать песню «Орган». Это была первая песня, написанная Валерием на стихи Михаила Антоновича Щербинина.

0: А из певцов кто вам нравится?
1: Из певцов Андреа Бочелли. Он замечательный певец. Люблю слушать Queen, Фредди Меркьюри.
0: А из современных можете кого-нибудь выделить?
1: Из современных очень люблю Валерия Меладзе. И даже кое-что пою из его репертуара.
0: А какие-нибудь шоу, вот «Голос» не слушаете?
1: Очень редко.
2: Валерий не только пишет песни на стихи своей одноклассницы Елены Баланчук, теперь она Елена Пчеркова. Они еще поют дуэтом. Давайте послушаем в их исполнении песню «Безответно» из репертуара Анастасии Приходько и Валерия Меладзе.

0: А книги по Брайлю читаете или все только в аудиоварианте?
1: Книги читаю всякие, и по Брайлю, и в аудио. Но начинаю замечать, что в аудио, конечно, все доступнее и можно быстрее прочитать. Но когда читаешь по Брайлю, лучше запоминаешь, как-то лучше осваиваешь прочитанное. Единственная проблема очень большая – это большие размеры брайлевских книг. Вот если бы под рукой был брайлевский какой-нибудь дисплей, можно было бы читать по Брайлю на компьютере. Но, к сожалению, пока это несбыточная мечта. Я бы очень хотел, когда вот маленькой дочке читать по Брайлю то, что я хотел читать. Не то, что есть в библиотеке по Брайлю, а то, что можно найти в интернете. Она очень любит, когда я читаю. До сих пор я читаю ей вслух. Потом она мне читает.
0: Понятно, у вас обмен информацией идет.
1: Да-да-да.
0: А вы ей что читаете?
1: Все, Николая Носова, вот мы с ней читаем. Рассказы замечательные. Виктора Драгунского. Ну и вот по литературе, что они проходят. Иногда даже Данила Хармса мы с ней читаем.
0: Ух ты! А она музыкой занимается?
1: Нет, она музыкой не занимается, к сожалению. Она увлеклась рисованием и танцами. Музыку она любит, разную музыку я даю ей слушать. И классику, и современную, и, ну, будем говорить, ретро-музыку моего детства. Сама она поет, она умеет петь, но поет очень редко пока.
0: Но вы сейчас к чему-нибудь готовитесь, к какому-нибудь фестивалю, конкурсу?
1: А у нас, я всегда шучу, что у нас сплошные праздники. Вот готовимся к 23 февраля, потом будем готовиться к 8 марта.
0: На мероприятия люди приходят?
1: Да, конечно, на большие мероприятия приходят.
0: Как их извещают?
1: Председатель всех обзванивает. У нас город-то большой, и иногда, если какой-то снегопад вдруг неожиданно нагрянет зимой, то это для Ростова стихийное бедствие, тут транспорт сразу встает. Пробки кругом. И очень сложно народу передвигаться по такому вот городу.
0: Но все равно, наверное, людям общения не хватает, поэтому все-таки, видимо, собираются.
1: Обязательно люди ждут мероприятия, люди спрашивают, ну что там, когда ж будет, а что там будет, а как будет. Люди приходят. Молодежь редко приходит. Вот это, вот, конечно, беда.
0: Им не разъясняют, что нужно жить в коллективе. Наверное, поэтому они замкнуто ведут себя.
1: Наверное.
0: Нас-то и вас, я думаю, так воспитывали, что мы должны учиться, работать, приносить пользу обществу, быть в коллективе для коллектива.
1: Согласен, но когда мы учились, было другое государство, было другое время. То есть я сразу мог выбрать, либо мне идти в университет, либо мне в Курское музыкальное училище, а если туда не попаду, то еще куда-нибудь, а на худой конец на ОПП. Сейчас на ОПП работы нет. Молодежи идти некуда.
0: Да, вот это, конечно, беда. Пусть это все осуждается, что там вот такая работа монотонная, но все равно люди могли чувствовать себя полезными и себе пользу приносили, и все равно делали нужные вещи какие-то.
1: Да, люди могли прогнозировать, что будет завтра, хоть примерно. То вот я закончу школу, я пойду учиться, потом я буду работать, потом мне дадут квартиру. И у меня будет все замечательно. Сейчас мы, к сожалению, не можем с такой точностью прогнозировать. Особенно если у человека какая-то ограниченность в возможностях.
0: А вы квартиру не успели получить?
1: Нет, уже такой возможности не стало. Вот так мы и живем в родительской квартире. У меня еще старшая сестра с нами живет. Она тоже инвалид по зрению, как и я.
0: Но у нее тоже семья?
1: Нет, она одинока. Вот так мы вместе и живем.
0: Ну, значит, вы дружно живете, раз столько лет вы вместе.
1: Ну, а как же?
0: Она не работает, да. Работала на УПП или где-то она работала?
1: Раньше она работала надомницей, а я еще, когда маленький был, я ей помогал. Летом приезжал из школы домой и садился, помогал. Мне родители говорили, вот, сынок, поможешь Танечке, будет тебе на мороженое.
0: И чего она собирала?
1: Сперва она собирала ламель. Потом делала пружинки для комбайнов, для сальников. Потом стала делать шторный зажим, такие прищепки для штор.
0: А ламель – это что такое?
1: Это для электромагнитных пускателей деталь.
0: Ну, вы, наверное, несколько норм выполняли, да?
1: Ну, старались, конечно. Мороженого-то хочется.
0: А любите мороженое до сих пор?
1: Да, обожаю мороженое.
0: А какое вам больше нравится?
1: Я люблю классический пломбир. Не, ну всякое люблю. Есть еще у нас тут большой папа. Я всегда шучу с моей младшей, говорю: Вика, пошли, говорю, большого папу купим с тобой.
0: Это какое-нибудь большое мороженое, да?
1: Да, это рожок такой большой. Со смородиной, там, с карамелью вкусный. Ну, просто пломбир, разные там, коровка из кореновки. Вот такие у нас есть хорошие мороженки. Краснодарские, ростовские. Ну, чтобы мороженое соответствовало тому, как в детстве. Вот если похоже хоть отдаленно на то, что было в детстве, то мне такое нравится.
0: У вас взгляды на мороженое не изменились?
1: Ни в коем случае, да.
2: В эфире гостиная «Радио Рансис».
0: Я попросила Светлану Петренко представиться слушателям «Радио Рансис». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, давайте вашу биографию чуть-чуть тоже перелистаем.
3: Я с Дальнего Востока, я родилась в Петропавловске-Камчатском. До 7 лет жила на Камчатке, потом, значит, возник вопрос, чтобы меня определить в спецшколу для слепых и слабовидящих. Поскольку на Камчатке такой школы нет, наша семья переехала в Хабаровск. Я с 7 до 17 лет прожила в Хабаровске. Закончила школу, 10 классов. Потом поехала в Курск.
0: Ну и там самое интересное началось.
3: Да, я очень благодарна Богу, что так получилось, что я в Курск попала, встретила там своего супруга Валерия.
0: Вы по душе поступили в училище-то?
3: Ну, как сказать, особого выбора для незрячего не было. Не сказать, что по душе, честно признаюсь. Но хотелось как-то, знаете, оторваться от дома на работу. Тоже на УПП не хотелось сразу. Захотелось куда-то оторваться от родителей. Потому что некоторые незрячие навек привязаны к родителям. И получается, что у них судьба из-за этого не устроена. У меня на тот момент была только мама. Папа у меня очень рано умер, 42 года онкологии. Да и мама 52 года потом умерла тоже так онкологии. Мама, конечно, тоже меня не пускала. Ну, а потом все-таки я убедила ее. Ну, а что ей оставалось делать? Училище у меня закончить, к сожалению, не пришлось. Но я очень благодарна Богу, что создала семью. У меня дети, у меня муж. И у каждого незрячего это получается.
0: И действительно, семья у вас счастливая, вы довольны своей жизнью?
3: В принципе, да.
0: Вот у вас две дочки. Как они у вас росли? Как вы справлялись?
3: Ну, нам помогала Любовь Андреевна, свекровь. Валерина сестра незрячая, Таня тоже большое участие в этом принимала. Ну, где-то сами тоже старались, учились. Ну, Вика уже было легче.
0: Надюшка, когда подросла, уже стала тоже вам помогать?
3: Да, конечно. Она обрадовалась, когда мы сказали, что тебе будут братики или сестренка, она хотела.
0: Не ревновала к маленькой сестренке?
3: В общем-то и нет. У нее потом уже началась своя жизнь. Ну, а Вика вот сейчас нам помогает и водит нас. То Надя водила, теперь Вика. Ну, Надя все равно помогает нам, если мы попросим что-то.
0: А уроки?
3: Уроки, что можем, помогаем. Вот сейчас какие-то там проекты, в основном рассчитаны на зрячих. Вот там проект математика и музыка, или вот там что-то домик какой-то сделать. У нас вот Вике помогает Надя. А если, например, некому бы было помогать? И это получается, что все родители за детей делают, как в той песне. Папа решает, а Вася сдает. Ну а уроки там математику, русский, что умеем, помогаем. В младших классах еще как-то это все доступно, а в старших классах уже будет, конечно, труднее.
0: А вы на предприятии не работали потом, когда приехали в Ростов?
3: Вот я в том году получила ветерана предприятия. 20 лет отработала на ростовском предприятии. К сожалению, сейчас работы толком нет.
0: Но вы еще числитесь там или уже уволились?
3: Нет, пока числюсь. Пока что-то платят хоть. А потом посмотрим.
0: Училище, наверное, все равно бесследно не прошло. Вот Валера сказал, что вы в самодеятельности тоже занимаетесь.
3: Да, в самодеятельности, в хоре. То это мы с моим мужем поем. И сольно бывает.

0: Я поклонница кошек, люблю очень.
1: И у вас дома тоже есть?
0: Дома кошка Буся у нас есть. Можно было и больше завести, но квартира, сами понимаете, особо животных много не заведешь. Условия не те.
1: Ну, конечно. Одна-то кошка, это тоже сколько с ней хлопот-то ведь. Забот-то сколько.
0: А у нас в Ростове открылось кота-кафе. Мы туда ходим с дочкой, с младшей. Там порядка 17 котов, и там можно их потискать, погладить, ну, и там же тоже чай попить, все в стоимость входит. Бывает инвалидом и бесплатно иногда.
1: Да, сейчас вот в больших городах открывается. Я знаю, что в Уфе тоже есть такое кафе. Значит, вы счастливы. В общем-то, жизнь удалась.
0: Жизнь удалась, да.
1: Вы по натуре оптимист?
0: В основном, да. Но бывают, конечно, такие моменты, что что-то там не получается, бывает, падаешь духом, ну, а потом опять встаешь и идешь дальше, вперед.
1: Ну, я очень рада, что вы такая хорошая пара, что вы друг друга нашли.
0: Да, 12 марта у нас с Валерием 25 лет совместной жизни.
2: Ждем подарка от радио «Рансис».
1: Ну, постараемся.
2: Я всегда говорю, вы, ребята, почаще ругайтесь, но подольше миритесь. Когда поругаетесь, допустим, какие-то у вас скандалы или какие-то недомолвки, это так плохо, на душе тяжело. А потом, когда помиритесь, это такое счастье, что вы вместе, что вы рядом, что вы друг для друга очень важны.
1: Это как я все время старый анекдот рассказываю. Жена спрашивает у мужа: «Скажи, дорогой, а хотелось тебе когда-нибудь со мной развестись?» Он говорит: «Убить хотелось, а развестись нет».
2: Да.
1: Наверное, осталось вас поблагодарить, пожелать вам всего хорошего вашим девочкам, всей вашей семье.
2: Большое спасибо. Я хотел бы напоследок поблагодарить радио «Рансис» и вас, Надежда, за приглашение поучаствовать в программе и пожелать нашим радиослушателям, ну, прежде всего, оптимизма. Я по жизни оптимист, несмотря ни на что. Я знаю, что все к лучшему, все будет хорошо. Если вы человек верующий, то вы благодарите Бога за это. Если вы не верите в Бога, то тогда, ну, благодарите судьбу, природу. Относитесь ко всему позитивно, с оптимизмом. И не опускайте рук, и все у вас получится. Вперед, без страха и сомнения, несмотря ни на что, и все будет замечательно. Это девиз Михаила Антоновича Щербинина, он его передал мне. На этой оптимистической ночи я и хотел бы попрощаться.
1: В заключение предлагаю вам послушать песню «Тайна», которую Валерий Петренко представил в сборнике «Звучащая вселенная» за 2018 год.

0: этот номер.
1: Вот и закончилась наша встреча с Валерием Петренко, музыкантом из города Ростов-на-Дону. Я поздравляю Светлану и Валерия с их серебряной свадьбой. Пусть костер вашей любви горит, не угасая. Желаю вам нескончаемого счастья. Валера рецепт его знает. Да и Светлана, я думаю, тоже. Беседу провела Надежда Киселева. Передачу к эфиру подготовила Зоя Шишкова. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Любите друг друга. Слушайте музыку. Будьте счастливы. До новых встреч.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

дождик босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Иван Артемич Бровкин добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться 200 рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так Иван Артемич получил грамоту на поставку войска овса и сена. У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться. С тетешных лет до седой бороды не приходилось.
1: Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса в руку толщины, да под коленок. Живот немного вперед, уж очень грудь у нее налилась. Стыдно было. Глаза синие, глупые.
0: Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.
2: «Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купецкую сотню выходим.
3: Сань, ты слушай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой роднёй».
2: «Ты что воротишься, дура?»
1: Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами.
4: «Не трожьте меня!»
5: «То есть как это не трожьте? Моя воля!»
2: «Огневаюсь, за пастуха отдам!»
4: «Да лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости!»
0: Иван Артемич бросил Саньку деревянной солонкой. Побить вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели.
6: Отворяй!
0: Бешено кричали за воротами, трещали доски. Бровкин робел. Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засов, ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета, на запятках арапы Карлы. За каретой в одноколке царь Петр или Форт. В треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи. Топот, хохот, крики. У Бровкина подсеклись ноги. Петр, зайдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом.
7: «Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!»
0: Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили. Меньшиков и сын Алеша подняли под руки, потащили к крыльцу и держали, чтобы на колени не вставал. Петр снял шляпу и низко поклонился ему.
7: «Здравствуй, сват-батюшка! Мы прослышали у тебя красный товар. Купца привезли. За ценой не постоим».
0: Иван Артемич разевал рот без звука. Алешка успел шепнуть отцу.
3: «Саньку сватать приехали».
0: Щелкой глаз Бровкин высматривал, кто жених. И вдруг действительно обмер. Между дружками Алешкой и Меньшиковым сидел в серебряном кафтане его бывший господин Василий Волков. Но не умом заробел, воротой задницей.
7: «Жених, что ли, не нравится?»
8: «Может, он какие старые обиды вспомнил? Может, жених, когда тебя за волосы таскал, али кнутовище ломал об тебя? Прости его ради Христа, а? Помиритесь!»
3: «Спасибо за честь, сватушки. Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, не ученые, говорим по-простому. Девка у нас засиделась, вот горе. За последнего пьяницу рады бы отдать. Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят. Девка красивая, только что на один глазок слеповато, да другой-то целый. Да наличики черти горох молотили. Так ведь личико можно платком закрыть. Да ножку волочит, головой трясет, и бок кривоватый, а больше нет ничего. Берите, дорогие сваты, любимые детища, Чана, Александра, выйдь к нам.
5: Алешка, сходи за сестрой. Не в нужном ли она чулане сидит? Животом скорбная. Это забыл, простите. Веди невесту.
0: Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся. Только у Петра дрожал подбородок.
5: Спасибо, дорогие сватушки. Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным. По добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну, аль за волосы ухвачу. Уж не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем.
0: Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы. Стыд зажег ему щеки, налились слезы. Алеша вытащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих. До того Санька показалась красивой. Брови стрелами, глаза темные, ресницы мохнатые, носик приподнятый. Ребящие губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец, как на яблоке. Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:
6: «Санька, сам царь, терпи!»
0: Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стукало сердце. Петр обнял ее за плечи, повел к столу и пальцем на Василия Волкова.
7: «А что, худого тебе жениха привезли?»
0: Санька одурела. Надо было стыдиться. Она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и шепотом:
4: «Ой, мама родная!»
0: Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы, видимо, на сердце отлегло. Князь папа Никита Зотов гнусил:
9: «Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братья. Вина, закуски просим.
7: За девку благодари, Васька».
0: И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку. Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей.
7: «За веселье спасибо, потешил. Но, Ванька, знай место, не зарывайся».
5: «Батюшка, да разве б я смелел, не твоя бы воля. Так-то у меня давно и души нет со страху».
7: «Ну-ну, знаем вас, дьявол. А со свадьбой поторопись. Жениху скоро на войну идти. Дочери найми девку из слободы. Учить политесу и танцам. Вернемся из похода, Саньку возьму ко двору».
0: В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтобы они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом. Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрельному месяцу, собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острову Соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительная переписка с Москвой из-за всякой мелочи, но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два другие городка. По всему случаю в стане Шереметьево был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншею, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили: наконец-то. Хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той же весной, тайно, без объявления, 20 тысяч лучшего войска, полки Преображенский, Семеновский или Фортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Оку и оттуда Волгой до Царицына. Генерал Гордон с 12-тысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете или консилии Лефортом, Гордоном, автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки, да туркам не было бы много чести, Петра при войске приказано миновать бомбардиром Петром Алексеевым. Да и позора меньше, будь неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен, под самой столицей рыскали разбойничьи шайки. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда, тихо, молча. Но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства. Один только мог пугать народ. Федор Юрьевич Рамадановский. Князь, кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. В Царицыне караван остановился, и здесь начались беды. Лошадей оказалось всего 500 голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска 3 дня шли степью на городок Паншино к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии.
10: Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Дано подрядчикам 33 тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. От всего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать.
0: Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. На 2 сдвинутых лавках, покрывшись головой, спал Стрешнев. Петр не мог говорить от ярости. Плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок.
11: Докладывай! Подрядчиков повесил? Нет? Почему?
10: Государь, господин бомбардир, подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи. Это что же с мертвых-то нам спрашивать?
11: Это так, дурак! А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют. Подряды все передать Бровкину. Подрядчиков воров в железо. В Москву к Рамадановскому. Суда не готовы?
10: Господин бомбардир, суда все готовы. Давеча последние пригнали из Воронежа.
11: Идем на реку.
0: Стрежнев в одних домашних софьяновых чоботах и в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим, как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда. Лодки, пауски, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что с верфи. Лефорт, отставив ногу,

0: Лагерь, поставленный Гордоном, Митишева пристань. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова. Пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них.
1: На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы 1500 янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж. Недохвачу у них ни в чем, море ихнее. Голодом крепость не возьмешь.
2: Возьмем штурмом.
3: На ура возьмем, эко диво.
0: Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В яви, вот она, неведомая земля.
4: Ну а ты как, Петр Иванович, чего молчишь? Возьмем Азов?
1: Нужно взять.
0: Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал.
4: Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войскам. День-два покидаем бомбы и на приступ.
0: На утро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами. Закричали: «Татары, берегись, выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. Их было тысяч до десяти. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль, летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками. Вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Слоями дыма затянула возвышенность. Пролетела взбешенная лошадь. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали. Метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, кто кого бьет. Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов. Покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам.
1: За поклоны буду доказывать! Нехорошо бывать трусом! Шанде! Шанде! Стыдно! А еще русский солдат!
0: Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. Опершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его.
1: «Ахтунг! Берегись!»
0: Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись.
4: «Черт, собаки! Дай фитиль!»
0: Петр умело, бегая зрачками на людей, вложил картуз пороху, покидал на руках 20-фунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел.
4: «С Богом, первая! Отойди!»
0: Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутой дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру. К туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными.

0: Неожиданно стряслась большая беда. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало, после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями. В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки. С просонок люди метались, как очумелые. Петр топал каблуками.
1: «Лошадь! Штурм! Рубаки!»
0: Но никто его не слушал. Мимо проскакал со стекленевшими глазами Алексашка Меньшиков. Хлестнул шпагой лошадь, перемахнул через ров. «Ура!» — ревел его разинутый рот. Трещали барабаны, и вдруг что-то случилось. Турки набежали до стен. Ворота раскрылись, вывалилась толпа янычар, и кто-то на белом коне, весь в красном, в большой челме, раскинул вздетые руки. Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся. Русские уже бежали назад, за ними конные и пешие турки. Падали, падали. Петр схватился за виски.
2: «Разбитый, разбитый!»
0: Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело. Азов должен быть взят. Славно ли, бесславно, хоть всю Россию на карачки поставить, Азов будет взят. Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах, в опрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь. Тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на 5 августа. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой.
3: Говорил с солдатами. Ну что, Петр Иванович, с Богом, значит. Зимой будем строить большой флот в Воронеже. Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. Гляди, здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море. А весной мы приплывем сюда с большим флотом. Гляди, в проливе под Керчью ставим крепость. И все море наше. Строим морские корабли и... Черное море. Здесь уж мы на просторе. А? Петр Иванович, возьмем Азов.
4: Я хорошо не знаю. Я видел солдат. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался груздем, полезай в кузов. Трусов я буду расстреливать. Будем молить Бога о помощи.
0: В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет. Ударила пушка. Это бутырские и тамбовские полки генерала Гордона пошли на приступ. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит. Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачиваясь, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше 1500. К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упал и лицом Головин, то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись, генералы стояли.
3: «Ну, что скажете, господа генералы? Осрамились в конец? Что ж, осаду снимать?»
5: «Петр Алексеевич, дозволь, мне Не по чину здесь говорить. Но как я сам был на стене. Агоп проткнул шпагой, конечно. Скажу про их обычай. На турка надо считать наших солдат 5 на 1. Ведь страх до чего бешеный. Да и вооружение у них способнее нашего. Это ган и бритва. Его шпагой и алибердышом он 3 раза голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки.
4: Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами. Значит, нужно вести подкопы. А это очень опасная и очень долгая работа.
6: А у нас и хлеб кончается, и все припасы на исходе.
7: Не отложить ли то будущего года?
5: Мать вашу, так, генералы!
3: Сам поведу осаду, сам! Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, чтоб был, вешать буду! Алексашка, приведи инженеров. К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте! На подкоп даю месяц сроку.
0: Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира. В ночь на 25 августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались 2 взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку. Человеческие лица, ужасом раскрытые глаза. Русские пошли на приступ. Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхаясь матерной руганью. Влезли. Сам Муртаза-паша, свежавшими не по-человечьи янычарами, кинулись рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефорт в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья. Гордон один на валу под стрелами и пулями хрипел и звал. Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. «Убивайте, так уж! Не пойдем, не можем!» Снова барабаны ударили отбой. Все затихло и в крепости, и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На 3-е сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы, за ними остатки войска. В тылу 2 полка Гордона в укрепленных каланчах оставили 3000 солдат и казаков. На утро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на крымскую сторону. Потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться Ногайским берегом в виду татар. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью. Доедали последние сухари. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморось. Обледенела земля. Повалил снег, закружилась вьюга. Солдаты босые в летних кафтанах брели по мертвым, забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через 3 недели добрались до Валуйк. Всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед, в Тулу, на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли 2 пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю-кесарю:
3: «Минхер Кеник, по возвращении от невзятого Азова с консилий господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда, в коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. Петр».
0: Так без славы окончился первый Азовский

0: Прошло 2 года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого.
1: Ждал не мира кабак. Все ломают, все тревожат. Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся.
2: Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, неимущим страха Божия.
3: Бездну катимся.
0: Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский Кутилка сразу возмужал. Неудача бешеными уделами взнуздала его. Даже близкие не узнавали. Другой человек. Зол, упрям, деловит. После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе, мол, не кожуховская потеха. Тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная, всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи. Бежавших ловили, ковали в железо. В южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров. Разграбив что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовы времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую, непонятную работу. Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно. Отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с беем Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из-за Москворечья, через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на 6 лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. 8 сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед ней шел Петр в морском кафтане, в войлочном триухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На Большой Думе, где, противно всем обычаям, присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам.
4: Понеже фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. Да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. И еще потребно. Аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем. Построить морской караван в 40, али более того, судов. Корабли делать со всею готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сиречь товарищество, и быть всех кумпанств 35.
0: Бояре так и приговорили. Хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя.
4: И велю вам, бояре, приготовить особую подать на постройку канала Волга-Дон и рыть тот канал не мешкая.
0: Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели, спорь не спорь, у Петра все решено вперед. Строна не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают париками. Ох, как круто! Вскоре случилось великое дело. Личный государя канцелярии дьяк и князь папа настрочил и послал с солдатами царский указ 50 лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. Каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальные прелестные страны.

0: Предприятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так.
1: «Выйди, нас считали закоснелыми варварами. И мы, хоть и цари, и прочие, и победители турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие. И косности у нас может быть меньше вашего. Спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки. И одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы».
0: Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога. А этот, соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи и упрямо не доверял его льстивости. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года 3 тому назад. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Первого Циклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду, голову опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами, навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Государство было оставлено боярам во главе с Львом Кирилловичем Нарышкиным, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами.
2: «Минхер Виниус. Вчерашнего дня приехали в Ригу. Слава Богу, в добром здоровье и приняты господа послы с великою честью, при котором въезде было из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь. А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами. А то здешние людишки зело любопытные».
0: На это Виниус отвечал:
3: «Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники, и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. Араб Ганнибалка, слава богу, живет теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски. А в домах ваших все здорово».
0: Через неделю в Москву прибыло второе письмо.
2: «Херр Виниус, сегодня поехал отель в Метау. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку».
0: Далее все симпатическими чернилами.
2: «А как ехали из Риги через город в замок, солдаты стояли на стенах, которых было не меньше 2000. Город укреплен гораздо, только не доделан. Здесь зело боятся, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают. И малоприятны. А в стране зело голодно, не урожай».
0: И еще через 3 недели...
2: «Здесь в Либаве видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра склянится в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне».
0: Чуть навалившись на левый борт, корабль Святой Георгий скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башне, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пыль. Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый с подстриженной бородкой большеголовый поп Витка, все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:
2: «Фридрих Курфюрст Брандербургский, коему плывем в Кёнигсберг, свой брат. Поглядите, как встретит. Мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза. Увидите, ребята».
4: «Это тоже мы подумаем».
0: Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав.
2: «То-то! Нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кёнигсберге не озорничайте. Голову оторву, чтоб о нас слава не пошла».
0: Поп Витка сказал с перепойной над тугой:
5: «Поведение наше всегда приличное, нечего грозить. А такого сану урфюрст не слыхивали».
4: «Пониж короля, повыше дюка. Получается курфюрст. Но, конечно, у этого страна разоренная. Перебивается хлеб на квас».
0: С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад, за край, уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов. Теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал Шкоты и Фордевиндам. Мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фрижгов. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. 1-2 рыбачьих судов, низенькие, изъеденные ветрами, бедные хижины. Но в окошках за стеклами белые занавесочки. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой. Мужики в кожаных шапках, зюдвестках, губы бриты, борода только на шее. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху. Стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна.
6: «Как зовут-то вас? Да идите сюда! Всех пивом угощаю!»
0: В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями. При сём отступил, рука коромыслом, нога подогнута.
7: «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский, Фридрих, имеет удовольствие просить ваше вели...»
0: Тут он запнулся. Петр погрозил ему.
7: «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение».
0: Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку.
4: «Вот это политес! На цыпках стоит картинка! Парик, гляди, короткий! А у нас до пупок, сукин сын!»
0: Петр сел с фон Принцем в карету. Ребят поехали сзади, на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:
8: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах».
4: «И правильно, Менхерц, и правильно. Мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог с пьяных ты глаз».
0: Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Фридрих встретил гостя в саду, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо, на голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.
4: «О, брат мой, юный брат мой!»
0: Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не по чину, дяденькой. Неудобно, светлостью или еще как, не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил:
8: «Я здесь инкогнито. А вот через неделю прибудут великие послы. Вот с ними и надо говорить о мире».
0: Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно. Зеркальная дверца. И лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка, голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол. Заложил докрахмальную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:
7: «Юный друг мой, вы скоро поймете. Наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Швеция, о, это быть опаснейший враг за спиной Московии».
0: Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина.
2: «Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду».
7: «Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства».
0: Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат.
9: «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки и в практике осторожного и искусного огнестрельного художника».
0: Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла – Лефорт, Головин и Возницын. В атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись. В обычае были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста. Потому что де еще не король. Предложили они союз, не военный, а дружественный. И на том уперлись. И это решение было противно курфюрсту. Он поехал к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:
2: «Да ладно, бумагу только не будем писать. Будет у тебя нужда, курфюрст, поможем. Вот крест. Веришь?»
0: Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге, великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на 3 недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более 10 человек. Но славными и достоверными были Август, курфюрст Саксонский, и принц Конти, брат французского короля. Француз на польском престоле значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилавы он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского. В ней говорилось:
3: «Того ради мы, великий государь, имея к государям нашим, королям польским, постоянную дружбу, так и жди и к панам, ради и Речи Посполитой, такого короля с французской и турской стороны быть не желаем».
0: Грамоту подкрепили соболями и червонными. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь. Через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург. Ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши, голубятни. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дармезе въехали в местечко Каппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру.
10: «Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем».
0: Петр и Меньшиков вылезли из дармеза, разминая ноги.
2: «А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?»
11: «Ой, не знаю, Минхерц. Не скоро, пожалуй».
2: «Милая жизнь. Слышь? О, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы и сжег ее».
11: «Хлев, это верно.
2: Сидят на старине, жопа сгнила. Землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих, умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадис. Гляди, звезды здесь ярче нашего».
11: «А у нас бы, Минхерц, кругом бы все тут обгадили».
2: «Погоди, Алексашка, вернусь, дух из Москвы вышибу».
11: «Только так и можно».
0: Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы. От пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пиво, и только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой конусом широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры, кивнул трактирщику, чтоб тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:
12: «Ее светлость курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским».
0: Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу.
2: «Не могу. Зело тороплюсь. Да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве...»
11: «Не отвяжутся. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы».
0: Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве. И чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом. На улице ждала карета. Курфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Отовсюду пахло мышами и пылью.
13: Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю исчезнувших навсегда. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатление о царе-варварах, путешествующем под видом плотника.
0: Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики. Их привело в Копенбург благороднейшее любопытство.
13: Курфюрстина Софья была худа, вся в морщинках. Недостаток между нижними зубами залеплен воском. Кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уж соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Ее дочь, Софья Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок. «Наконец-то», — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — «подъехали». Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна.
0: По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом.
13: «Это он, Боже! Это великан!»
14: «Его царское величество!»
0: Появилась косолапая нога, боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал:
8: «Гутен абенд».
13: Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс. «Ваше царское величество, добрый вечер». Софья Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела. «Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков».
0: Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили из памяти.
8: «Их kann nicht sprechen. Я не могу говорить»,
0: — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось.
13: Курфюрстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина.
15: «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали».
0: Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился.
2: «В Москве науки и искусства? Сам их здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне. Мужичье сиволапое. Спят, жрут да молятся. Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами. Жутко оглянуться. Под одной Москвой 30 000 разбойников. Говорят про меня, я много крови лью в тетрадях подметных.
16: что де я сам пытаю.
13: Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его.
16: Так вы тому не верьте. Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена. Вот, мозоли. Люблю море. И очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел. Но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве? Каждый бешеным станет. В России все нужно ломать. Все заново. А уж люди у нас упрямы. А ино мясо до костей под кнутом слезет.
17: Петр запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато.
16: У вас королями быть разлюбезное дело. А ведь мне, мамаша, нужно сначала самому плотничать научиться.
13: Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту.
17: От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился.
13: Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор.
17: Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь, маленьким ртом кивнул.
16: Ладно, валяйте.
17: Вошли герцог польский, сухой старик, кронпринц, вялый у скалицы юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Лисашка, окруженный фрейлинами. Этот всюду был дома. И послы, Лефорт, и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенбурге царский дармес, и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели. Кавалеры запрыгали со шляпами.
16: «Алексашка, прикрой дверь покрепче!»
17: Налил бокал без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой.
16: «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной!»
17: Словом, веселье началось как на кукуе. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтоптывал, вертел глазами.
16: «Алексашка, жди!»
17: Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали поту немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра. Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты.
13: Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез.
18: «Синие ребра!»

0: Копенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам, Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких и вдоль канав, в голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли. Не то, что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой.
1: На ином дворе в Москве у нас просторнее. А взять метлу да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный. И в мыслях ни у кого нет. Строение валится, и то вы, дьявол из печин, не слезете подпереть. Я вас знаю. До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам то в великую досаду. Глядите, здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привезти да посадить. И устроен истинный парадис.
0: Вечерело. Приближались к Амстердаму. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями. Сам же с Меньшиковым, Алешкой Бровкиным и попом Виткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку.

0: смолой, речной сыростью. Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.
1: Вот он, Сардам.
0: В деревне просыпались. Кое-где горел уже огонь в очаге, светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой, ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал.
2: «Горит кисть! Кузнец! Это ты?»
0: В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица кист не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Поморгал, Гарит кист рыжими ресницами. Действительно, царь. И окрикнул его.
3: «Эй, эй! О, это ты, Питер?»
2: «Здравствуй!»
3: «О, здравствуй, Питер!»
0: Гарит кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку.
3: Парень, тут я смотрю, как будто они... Ой, вот как славно, что вы приехали в Голландию.
4: А всю зиму, кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент.
3: А, ух, да вы, якого ума можно купить добрый инструмент. И недорого. Я уж поговорить с ней.
2: Еще в Москве я думал, что остановлюсь у тебя.
3: У меня тесно будет. Питер, очень тесно. Я бедный человек. Домишко совсем плохой.
2: Так ведь и жалование на верфи чай мне дадут немного.
3: А, ты все такой же. Такой же шутник, Питер.
2: Нет, теперь нам не до шуток.
3: Да?
2: 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтобы в государстве белых рук у нас не было.
3: Ой. Ой, доброе дело ты задумал, Питер. Доброе дело.
0: Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в 2 окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки и чердак, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты.
5: «Минхер Кёниг, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Остольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерения их переменили. Велели им идти в чернорабочие на статскую верфь. И еще ртом посрать, Питер».
0: Далее симпатическими чернилами.
5: «А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте. А куда, никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер. И что по смерти его будет... О том, ваша милость, сама знаешь. Война за испанское наследство. Также пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем. Однако сухо. Питер».
0: В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в 3 от Лондона в городке Дептфорде. На верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельное по всем правилам науки искусства или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли. Сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы. Кубки, ожерелья, китайские чашки. Но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии и за право везти 3000 бочек той травы, никоцианы, по 500

0: фунтов аглицкого веса каждая, уплатил вперед 20 тысяч фунтов стерлингов. Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам. И Петр, и великие послы недюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей, знали, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг, как снег на голову, приходит непонятная весть. Привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками. И об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков. Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они и от другого важного для московитов дела. В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда. Винниус писал Петру:
1: «Лучше той руды быть невозможно, и во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров, добрых, умевших сталь делать».
0: Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся. Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что де и здесь уже знают об этом. Какой-то ксёнз болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернулся из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей верности.
2: «Минхер Кёниг, в письме вашем государском объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службу и солдату смирен. Зело радуемся, только мне зело досадно на тебя. Для чего ты в всем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях. А будь думаете, что мы пропали для того, что почты отсюда задержались. Только, слава Богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы отсель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер».
0: 4 полка стрельцов стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу. Но на том берегу, в неясных кустах, замахали чем-то, будто значком. Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона.
3: «Стрельцы! Со мной 4000 войск! верных своему государю. Мы заняли прекрасную позицию для боя, но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?
4: В Москву!
5: В Москву!
4: Домой!
0: Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли 500 драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. С холма шагом спустился Гордон с 6 драгунами. Подъехал к реке. Вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. Надвинулись, загудели. Гордон, полуприкрыв глаза, сидел на коне, не шевелясь.
3: В Москву вас не пустим! Послушайте старого воина! Бросьте бунтовать! Будет плохо!
0: Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Стрельцы сбегались в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак.
6: Пушка оттягивай!
7: Оттягивай!
8: Сергиев!
9: Сергиев!
8: Сергиев!
0: Батарея ударила ядрами по стрелецкому обозу. Полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из 4 пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы или фортовцы. В четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стада, назад в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз. И на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался. Ничего не отрицал, все обещал. Но когда доходило до решения, увертывался, как намыленный.
2: «Мир, мир! А с французами собираетесь воевать? Как же сие?»
0: Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь, и пусть де Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором, но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя. Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.
2: «Минхер Кёниг, письмо твое июня 17-го дня писанное мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить не мощно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер».
0: За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты.
4: Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву.
0: И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя соженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло ясно сокола. Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай мошкерку. А отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались. Батюшки, беда. Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ большой казны, считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков, Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок. Мелких подьячих и песцов в эти дни домой на ночь не отпускать. Строптивых привязывать к столу за ногу. Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылые немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальи спешно вернулись из Троицы. 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый-медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский. Опухшее лицо его задрожало радостью. От Рамадановского царь поехал в Кремль.
5: Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа. Прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душегрее и жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на воробьиху. Ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню.
6: Приехала! Да прямо у царевни на крыльца вылез. Побегу, узнаю.
5: У Евдокии сразу опустела голова, почувствовала недоброе, обессилев присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся, хрустнула пальцами.
8: Жили-были в божьей тишине, в непрестанной радости, налетел мучить. Где же Алешенька? Бежать за ним.
6: Своими глазами видела. Вошел он к Наталье, обнял ее так, как заплачет. А у него лик суровый, щеки дрожат, усы кверху закручены, кафтан заморский, из кармана платок да трубка торчат. Собаки громадные, не нашей работы.
8: Дура, дура! Говори, что было-то.
6: И говорит он ей: дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного. И как-то она повернулась и тут же выводит Алешеньку.
8: Змея, Наташка.
6: И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать. Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит. Спать, говорит, поеду в Преображенское.
8: И уехал?
6: Ой, уехал царица-матушка, ангел кротости. Уехал, уехал. И не то спать поехал, не то в немецкую слободу.

0: Еще на утренней заре потянулись преображенские кареты, колымаги, верхоконные, бояре, генералы, полковники, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Петр принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость. Тонкого сукна и наземный кафтан, женские кружева, похудевший со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке. Не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул. В длинных шубах, бородой вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину, в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томаса и Секу, с овечьими ножницами. Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело:
1: «Эш, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются! Уж одолжи мне ее на радостях!»
0: Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава. Томас и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. А кромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной перцовый.
1: «Выпей наше здоровье на многие лета! И Самсону в лосы резали! Женской породе оно любезно, сие из Парижа! А бороду жаль в гроб вели положить, на том свете пристанет!»
0: Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно, не был бы столь страшен. Непонятный, весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом. В конце стола суетился полячок, цирюльник, намыливая стриженные бороды, брил. Зеркало подставлял проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое с кривым ребяческим ртом срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные из обритых. Только по платью и узнавали генералиссимуса Шейна, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских. Царь двумя перстами брал обритых за щеку.
1: «А, теперь хоть и к цесарскому двору не стыдно!»
0: Обедать Петр поехал к Клефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Вошел Петр, придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало.
2: «Не розыск был у них, преступное попущение и баловство!» Шейн рассказал сейчас. «И сам дурак не понимает, что нить в руках держал. Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: „Щуку девы съели, а зубы остались?“ Франц, жало не вырвано. Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела. По мысли о сей кровожаждущей сранче, знают, все знают, молчат, затаились. Непростой был бунт, не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. Гангреной все государство поражено, гниющие члены железом надо отсечь, а бояр, бородачей, всех связать кровавой порукой. Семя Милославского. Франц, сегодня ж послать указы. Из тюрем монастырей вести стрельцов Преображенское!»
0: За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность — темный, пристальный взгляд. Среди беседы и шуток, вдруг замолкнув, уставится на того или другого непроницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом. Дернет ноздрёй и снова усмехается, пьет. хохочет деревянно. Иноземцы, военные, моряки, инженеры, сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались и разжимались. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья. Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами. Шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны, голые плечи и руки белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по-ученому присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. Иноземцы торопливо спрашивали, кто это? Оказалась дочь богатейшего купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. Петр выпил венгерского, подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос.
1: «А где Анна? Справлялся? Здорово? Постой, сам схожу за ней».
3: В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и сенные девки сбились с ног. Беда! Анхина разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки. Пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху в напудренном парике, но не одетая, зашивала чулок.
0: Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.
3: Анхин поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.
0: Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу. В конце сентября начался розыск. Но тех, кто говорил, с пыток было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него. Ночью он проводил за стенках, днем в делах с иноземными инженерами и мастерами на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. Часов в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь папы вставал прямой, со втиснутой в плечи головой, шагал из пиршественной залы на темный двор. И в таратайке, по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское. Издали видное по тусклому зареву костров. Один из секретарей посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали.
4: 10 октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни. Там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер. У всех замерзли ноги. Приходилось долго ждать. Наконец, его царское величество подъехал к карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем, толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок. Они шли на казнь поочередно. Одного из них провожала до плахи жена с детьми. Они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху. Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко: «Посторонись-ка, государь, я здесь лягу».
0: Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивало вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старая забилась по темным углам, кончалась Византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.

0: Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяо дюшин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг.

В эфире радио «Ранси» с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая, луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится, луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом, иди и посмотри. Луна представляет

всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире радио «Рансес», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Хао ши гуан, чинай ду пэнь ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
3: Ищите и обрящите.
1: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах Вселенной?
3: Ищите и обрящите.
1: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Казином сдавались в плен. Мусора шли этапом до великой стены. Прорастали швеллера, как лаза, с них напилась стрекоза.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Давайте небольшую синхронизацию.

0: Спасибо большое.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь», русский текст Игоря Кохановского, в 1975 году. Давайте послушаем.

0: может быть,
1: завтра
0: скажешь нам,
1: правда,
0: лучше нет,
1: парня.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего. Но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хорошо.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шаферана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис –

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания «Народной артистки РСФСР». В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мои конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой «Из разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня как талая вода, из разных мы конюшен, господа. Властители судеб, опять между собой деритесь, милые. Я отвергаю бой, на поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

отборный бан. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

0: Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб, опять между собой и деритесь, милые, я отвергаю бой. На поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. «Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней: Валюша, Валечка, а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова». Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
4: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут: «Так это ж когда было?» Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется. Есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах. Причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
2: Инфотрон.
4: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Max. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK-файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB-отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
2: Инфотрон.
4: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
2: Инфотрон.
4: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от ComSS. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
2: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире радио «Рансис» снова 6-й всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
2: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.

Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души» Ирины Понаровской.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Яковлеву Викторию, Костромская региональная организация. Музыка Сидорова. Слова Шмульяна. Песенка о дружбе.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червону рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется...

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко, слова Гильперина. Папа, мама, я и джаз.
2: Добрый вечер.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Моспедколледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация. Музыка Лядовой, слова Ходосова, Уральская шуточная.

Музыка и слова Шароновой. Женя, Женечка.

0: обрадуешься, когда узнаешь, дорогой, как не со мной.
1: На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Теллора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке. На испанском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто. Мы еще не закончили, у нас еще завтра день, но сказать спасибо всем тем, кто нас обслуживал везде целый день сегодня. Спасибо!
2: Ну что, дорогие друзья, наш первый тур подошел к концу. Мы всем еще раз говорим огромное спасибо. Спасибо. Дружно, аплодисменты!
3: Мы рады приветствовать всех слушателей радио «Рансис». Сейчас я, Оксана Чеченкова, и мой звукооператор Александр находимся в славном городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОЗ. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
4: Эмоции переполняют. В основном положительные.
3: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
4: Ой, ну, пою я с самого детства, можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь, мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
3: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
4: Я приехала из города Омска.
3: Какая погода сейчас в Омске?
4: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
3: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
4: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня была аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
3: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
4: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
3: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
4: Ну, я думаю, завтра, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
3: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
4: Я думаю, что да.
3: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
4: О, ну я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио «Рансис», болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
3: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
4: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэтесса я как вокалист выступала, мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
3: Радиостанция «Оазис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
4: Спасибо вам.
3: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лилия, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Устали?
0: Ну, в общем, да.
3: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
0: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.
3: Лиль, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
0: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
3: А что приносит вам вдохновение?
0: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью, с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
3: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
0: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление, в общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница я, как бы. Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
3: Да, замечательная колыбельная. Расскажите, пожалуйста.
0: Завтра будет блюз Кикиморы мюзикловый.
3: Как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
0: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
3: Какой нежный возраст.
0: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая
3: девочка. Дети любят слушать ваши песни?
0: Да, они слушают и мои песни, и все, что я вот, когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
3: То есть дети у вас музыкально подкованы?
0: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном, в младшей номинации, какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали, вот.
3: Какая молодец. Но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пелёнок.
0: Ну, в общем-то, да. Они растут в этой атмосфере. В атмосфере работы.
3: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
0: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
3: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
0: Нет.
3: Сколько за плечами фестивалей?
0: Ой... По-моему, 3, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали. Там тоже, по-моему, 3 или 4 фестиваля.
3: Это фестивали Татарстана?
0: Да, фестиваль Татарстана.
3: Скажите, а аранжировки вы тоже сами делаете?
0: Нет, аранжировки мне пишут разные люди. Хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками, сложно.
3: Да, аранжировка – процесс очень кропотливый. Если писать музыку, то на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение. У вас и Казанский Уникс, и Казанский Рубин, и Акбарс. Да. То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
0: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
3: Лиля, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
0: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
3: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо. Да. Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
0: Лично нет.
3: Наверное,
0: фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
3: Ну, можно, в принципе. Во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом. Потому что радиостанции слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
0: Конечно, увидимся.
3: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города Героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
3: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
5: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом. И это для меня не сложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
3: Вы видели реакцию зала?
5: Да.
3: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия? Или хобби? Расскажите немного о себе.
5: Непосредственно вокал? Вот,
3: именно вокал.
5: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, как, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
3: Но ваша основная профессия – это...
5: Ну, моя основная профессия – инструменталист, саксофонистка. Работаю солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Курск в творческом центре «Звездный» и артистом духового оркестра.
3: Девушка с саксофоном выглядит замечательно на сцене.
5: Спасибо.
3: Пожалуй, среди участников больше ни у кого в руках не было саксофона. Скажите, вам запомнился кто-то из участников? Может быть, даже без имен, может быть, просто какие-то произведения?
5: Из участников? Ну, я бы могла сказать, что тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится, и каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
3: Гуля, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
5: Ну, вы знаете, ну, думаю, был дело когда-то, я вот не могу вам сказать. Наверное, ротируются, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения. Я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
3: Ну, я думаю, что руководство радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
5: Творческие планы у меня, конечно, много планов. Вот.
3: Ну, хотя бы как немного говорится, расскажите.
5: Как это я называю? Это губернаторские планы. Ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала. Это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен. Это раз. Во-вторых, продолжить фортепианное творчество, то бишь продолжать писать прелюдии для фортепиано, коим я начала писать еще в Москве, учась в Институте искусств. Вот. И, конечно же, инструментальной музыкой заняться.
3: Друзья, какие таланты сейчас находятся в Ярославле? Вы еще и автор, Гульнура. Вы вообще потрясающие.
5: Ну, спасибо. Стараемся.
3: Ну что ж, я думаю, что на сегодня наша короткая встреча закончилась, и я надеюсь, что она будет не последняя в рамках Радио Рансис.
5: Вы знаете, я бы хотела бы сказать последнее слово в адрес Радио Рансис и поблагодарить их за то, что когда-то у меня была возможность сотрудничать с ними какое-то время, и поблагодарить всех-всех-всех сотрудников этой замечательной радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач, и самое главное, живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
3: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
5: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
3: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали. И назовите номинацию, в которой вы выступаете.
6: Галина Бутусова, город Красноярск. Номинация «Вокал женщины».
3: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
6: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас, кажется, ну, вроде как все нормально.
3: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
6: Думаю, что примерно одинаково.
3: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
6: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна. То есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки. Все-таки хочется петь лучше.
3: Для вас пение – это хобби или работа?
6: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
3: Вы профессиональная вокалистка?
6: Нет.
3: Для вас это первый фестиваль?
6: Нет.
3: А где вы еще были? В каких городах?
6: На таком уровне в первый раз на всероссийском эстрадном. Вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
3: Отбор был жестким в вашем регионе?
6: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
3: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
6: Возможно, да. Просто новая сцена, новый уровень – это очередная причина к росту. А это полезно для любого вокалиста.
3: Получили ли вы какой-то опыт?
6: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты, и очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
3: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
6: Обязательно.
3: Конечно, хотелось бы выиграть.
6: Ну, возможно. А кто не хочет?
3: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть, есть ли у вас какие-то записи?
6: Ну, немного у нас есть наметочки, то есть у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению, но пишем. У нас существует студия эстрадного вокала «Музыка души». Руководитель нашей студии сейчас меня сопровождает наша Анастасия Павловна Вичулити.
3: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
7: Студия наша молодая, участников не так много. Но все ребята, спасибо им большое, очень трудолюбивые. Все стараются, все работают. Каждый из них очень молодец.
3: Ваши подопечные выезжали уже на фестивале подобного уровня?
7: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на Душе народной в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
3: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артем приехал с массой эмоций и впечатлений.
7: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
3: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи для радио «Рансис», потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
7: С огромным удовольствием.
3: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам делили. И удачного вам завтрашнего дня.
7: Спасибо. И вам также. Приятного времени суток.
3: До свидания.
7: Всего доброго.

Радио «Рамсес» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но «Радио «Рамсес» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: Всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальное ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Колына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации, а я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа, каждый, выходящий на сцену, является актером, безусловно, потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском языке.

Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашается Козырева Лилия. Козырева Лилия. Необычный блюз кикиморы. Татарская региональная организация.

0: нечисти.
1: Христиан, расскажи мне,

0: На сцену приглашается Кефалидий Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашего санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Сейчас приглашается Ветка Виталий, Ростовская региональная организация. Песня «Незаконченный блюз».

Следующая песня.

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Браво! Кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня «Кошка так хочет котят».

0: Надя, представим на премию Путина за демографию и рождаемость.
1: Выполняем Путинскую программу.
2: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город на Исетии.

0: Да, один вопрос. Чем вообще отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару и инструмент я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Солнцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детка».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? Кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Но состав ансамбля различный. То есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают в нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюш, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин. Должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Это я все шучу. Конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Я так говорю в наш, потому что я уже как бы уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш,
4: солировать там.
2: Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбля, очень понравилось женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства, публика всегда поддерживала и помогала в трудных ситуациях.
2: Скажите, а какой-то разбор полетов собственного выступления уже проводили?
4: Сильно на это времени еще так не было, но уже кое-что. Там ошибочки. Все это обидно просто получается из-за того, что на репетициях все как бы нормально, выходишь на сцену, волнение, как бы там не репетировал, как бы все равно то ногу не так поставил, то рукой не так дернул, и уже кажется, все не так. И, конечно, волнение присутствует, я думаю, как и у меня, так и у многих других сильное.
2: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
3: У нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить, еще будем дальше совершенствовать свое творчество, будем новый репертуар подбирать, расширять все это. И еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был вот в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие, это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую. У нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень. Каждый год есть к чему стремиться.
2: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес», вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, вы что-то где-то запишете на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
3: Спасибо.
2: Следующая участница нашего интервью – это, без преувеличения, человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
5: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там коргах, роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
2: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать, когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
5: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Я не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли, да, я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала. Вот,
2: которую вы исполняли вчера.
5: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
2: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о солнечном береге. Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
5: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет. Нашему санаторию «Солнечный берег», то есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас, это в плане дискотек, понедельник и четверг просто дискотека под живую музыку. Вот, и думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
2: У вас, наверное, Вся Россия — это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
5: Раз в два года вот фестивали проходят. И я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал... Как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
2: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
5: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
2: Вот. Самара.
5: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить Надежду. Как она? Я не помню ее. Из Карелии Надежда. Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из... молодых исполнителей. Мне также понравилась Кристина из Иркутска.
2: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться или сразу приступите к написанию песен?
5: Во-первых, я то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Ну и именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год. Экзамены, уроки. Ну а творчество останется само собой. Как бы это вдохновение, это я продолжу делать.
2: Несомненно. Планов много, настрой оптимистичный.
5: Да, да.
2: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансис» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем, во всем, во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансис».
5: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
2: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
6: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально занимался. Учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
2: Замечательно. Быстро бросил. Мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
6: На этом, да.
2: Вы участвовали во многих фестивалях?
6: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
2: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
6: Запомнился, наверное, смоленский фестиваль «Катюша», так называемый. Там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
2: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
6: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели, и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
2: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля, оценив уровень участников?
6: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря же их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
2: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
6: Ну, как бы так, да.
2: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио «Ранцис».
6: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
2: Конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
6: насколько
2: нет.
6: Насколько я помню, тоже.
2: Так что ждем.
6: Хорошо, спасибо.
2: Удачи вам, всего доброго.
6: Спасибо, до свидания.
2: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
7: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
2: В какой номинации вы выступали?
7: Номинация «Мужской вокал», «Сольный вокал», то есть сольное вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
2: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
7: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали, я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, в 2007 году. И в Казани был в 2011 году, и, в общем, как бы вот 2013 год, я нынче снова приехал.
2: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
7: Естественно, конечно.
2: Награды были?
7: Награда была в 2011 году, но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... Ну, если бы это проразился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут награда за личное обаяние.
2: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
7: Ну, во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько. Ну, и тут диско 80-х, ну, я решил, ну, бонус эру надо спеть.
2: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
7: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна. Ну, и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
2: Вы играете в духовом оркестре?
7: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
2: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
7: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
2: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио «Ранцис».
7: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой. А не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
2: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Музыку и песни к фильму Андрея Михалкова-Кончаловского «Романс о влюбленных», вышедшего на экраны страны в 1974 году, написал 24-летний Александр Градский. Это была его первая работа в кино. В исполнении Валентины Толкуновой послушаем «Колыбельную», написанную Александром Градским на слова Натальи Кончаловской.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Иван Артемич Бровкин добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться 200 рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так Иван Артемич получил грамоту на поставку в войско овса и сена. У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться. С тетешных лет до седой бороды не приходилось.
1: Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса в руку толщины, да под коленок. Живот немного вперед, уж очень грудь у нее налилась. Стыдно было. Глаза синие, глупые.
0: Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.
2: «Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купецкую сотню выходим.
3: Сань, ты слушай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой родней.
2: Ты что воротишься, дура?»
1: Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами.
4: «Не трожьте меня!»
5: То есть как это не трожьте? Моя воля! Огневаюсь, за пастуха отдам!»
4: «Да лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости!»
0: Иван Артемич бросил Саньку деревянной солонкой. Побить вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели.
6: «Отворяй! Отворяй! Живо!»
0: Бешено кричали за воротами, трещали доски. Бровкин робел. Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засов, ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета, на запятках арапы Карлы. За каретой в одноколке царь Петр или Форт, в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи. Топот, хохот, крики. У Бровкина подсеклись ноги. Петр, зайдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом:
7: «Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!»
0: Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили. Меньшиков и сын Алеша подняли под руки, потащили к крыльцу и держали, чтобы на колени не вставал. Петр снял шляпу и низко поклонился ему.
7: «Здравствуй, сват-батюшка! Мы прослышали у тебя красный товар. Купца привезли. За ценой не постоим!»
0: Иван Артемич разевал рот без звука.
3: Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали!»
0: Щелкой глаз Бровкин высматривал, кто жених. И вдруг действительно обмер. Между дружками, Алешкой и Меньшиковым, сидел в серебряном кафтане его бывший господин Василий Волков. Но не умом заробел, коротой задницей.
7: «Жених, что ли, не нравится?»
8: «Может, он какие старые обиды вспомнил? Может, жених, когда тебя за волосы таскал, али кнутовище ломал об тебя? Прости его ради Христа, а? Помиритесь!»
2: «Спасибо за честь, сватушки. Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, не ученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась, вот горе. За последнего пьяницу рады бы отдать. Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят. Девка красивая, только что на один глазок слеповато, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили. Так ведь личико можно платком закрыть. Да ножку волочит, головой трясет, и бок кривоватый, а больше нет ничего. Берите, дорогие сваты, любимые детища. Чана, Александра, выйдь к нам. Алешка, сходи за сестрой. Не в нужном ли она чулане сидит? Животом скорбная. Это забыл, простите.
3: Веди невесту.
0: Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся. Только у Петра дрожал подбородок.
2: Спасибо, дорогие сватушки. Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным. По добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну, аль за волосы ухвачу. Уж не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем.
0: Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы. Стыд зажег ему щеки, налились слезы. Алеша вытащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих. До того Санька показалась красивой. Брови стрелами, глаза темные, ресницы мохнатые, носик приподнятый. Ребящие губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец как на яблоке. Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:
8: «Санька, сам царь, терпи!»
0: Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стукало сердце. Петр обнял ее за плечи, повел к столу и пальцем на Василия Волкова.
7: «А что, худого тебе жениха привезли?»
0: Санька одурела. Надо было стыдиться. Она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и шепотом:
4: «Ой, мама родная!»
0: Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы, видимо, на сердце отлегло. Князь папа Никита Зотов гнусил:
9: «Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братья. Вина, закуски просим.
7: За девку благодари, Васька».
0: И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку. Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей.
7: «За веселье спасибо, потешил. Но, Ванька, знай место, не зарывайся».
2: «Батюшка, да разве б я смелел, не твоя бы воля. Так-то у меня давно и души нет со страху».
7: «Но, знаем вас, дьявол. А со свадьбой поторопись. Жениху скоро на войну идти. Дочери найми девку из слободы. Учить политесу и танцам. Вернемся из похода. Саньку возьму ко двору».
0: В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтобы они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом. Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острову Соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительна переписка с Москвой из-за всякой мелочи, но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два другие городка. По всему случаю в стане Шереметьева был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеи, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили: наконец-то. Хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той же весной, тайно, без объявления, 20 тысяч лучшего войска, полки Преображенский, Семеновский, Илефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Оку и оттуда Волгой до Царицына. Генерал Гордон с 12-тысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете или консилии Лефортом, Гордоном, автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки, да туркам не было бы много чести, Петра при войске приказано миновать бомбардиром Петром Алексеевым. Да и позора меньше, будь неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен, под самой столицей рыскали разбойничьи шайки. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда, тихо, молча. Но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства. Один только мог пугать народ. Федор Юрьевич Рамадановский. Князь-кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего 500 голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска 3 дня шли степью на городок Паншино к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало, думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда навстречу прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии.
10: Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Дано подрядчикам 33 тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. От всего воровства тебе, милостивому нашему, печаль. А ратным людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать.
0: Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. На 2 сдвинутых лавках, покрывшись головой, спал Стрешнев. Петр не мог говорить от ярости. Плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок.
11: Докладывай! Подрядчиков повесил? Нет! Почему?
10: Государь, господин бомбардир, подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи. Это что же с мертвых-то нам спрашивать?
11: Это так, дурак! А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют! Подряды все передать Бровкину! Подрядчиков воров в железо! В Москву к Рамадановскому! Суда не готовы?
10: Господин бомбардир, суда все готовы. Давеча последние пригнали из Воронежа.
11: Идем на реку.
0: Стрешнев в одних домашних софьяновых чоботах и в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда. Лодки, пауски, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что с верфи. Лефорт, отставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван.
12: «Зер гуд. Гуд. Посуды достаточно».
13: «Гуд».
12: «Отсюда начинается война».
0: Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду.
13: «Тихо, Никитич. Не сердись. Войска прямо грузить на суда, не мешкая. Азов возьмем с налету».
0: Стянув караван, двинулись к Азову. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади, велись флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, Митишева пристань. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона, на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова. Пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них.
14: На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы 1500 янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж. Недохвачи у них ни в чем, море ихние. Голодом крепость не возьмешь.
15: Возьмем штурмом.
16: На ура возьмем, эко диво.
0: Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В яви, вот она, неведомая земля.
8: Ну а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов?
14: Нужно взять.
0: Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал.
8: Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войскам. День-два покидаем бомбы. И на приступ.
0: На утро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами. Закричали: «Татары, берегись, выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. Их было 1000 до 10. Они двигались все быстрее. Все гуще поднималась пыль, летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками. Вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Слоями дыма затянула возвышенность. Пролетела взбешенная лошадь. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали, метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, кто кого бьет. Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов. Покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам.
14: «За поклоны буду доказывать! Нехорошо бывать трусом! Шанде! Шанде! Стыдно! А еще русский солдат!»
0: Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. Опершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его.
14: «Ахтунг! Берегись!»
0: Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись.
8: «Черт, собаки! Дай фитиль!»
0: Петр умело, бегая зрачками на людей, вложил картуз пороху, покидал на руках 20-фунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел.
8: «С Богом, первая! Отойди!»
0: Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутой дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру. К туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Неожиданно стряслась большая беда. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало,

0: случилось. Турки набежали до стен. Ворота раскрылись, вывалилась толпа янычар, и кто-то на белом коне, весь в красном, в большой челме, раскинул вздетые руки. Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся. Русские уже бежали назад, за ними конные и пешие турки. Падали, падали. Петр схватился за виски.
1: Разбитый, разбитый.
0: Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело. Азов должен быть взят. Славно ли, бесславно, хоть всю Россию на карачки поставить, Азов будет взят. Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах, в опрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь. Тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на 5 августа. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой.
2: Говорил с солдатами. Ну что, Петр Иванович? С Богом, значит. Зимой будем строить большой флот в Воронеже. Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. Гляди. Здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море. А весной мы приплывем сюда с большим флотом. Гляди. В проливе под Керчью ставим крепость. И все море наше. Строим морские корабли и... Черное море. Здесь уж мы на просторе. А? Петр Иванович, возьмем Азов.
3: Я хорошо не знаю. Я видел солдат. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался груздем, полезай в кузов. Трусов я буду расстреливать. Будем молить Бога о помощи.
0: В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет. Ударила пушка. Это бутырские и тамбовские полки генерала Гордона пошли на приступ. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит. Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачиваясь, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше 1500. К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упал и лицом Головин, то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись, генералы стояли.
2: Ну, что скажете, господа генералы? Осрамились в конец? Что ж, осаду снимать?
4: Петр Алексеевич, дозволь, мне... Не по чину здесь говорить, но как я сам был на стене. А губ проткнул шпагой, конечно. Скажу про их обычай. На турка надо считать наших солдат 5 на 1. Ведь страх до чего бешеные. Да и вооружение у них способнее нашего. И это ган и бритва. Его шпагой и алибердышом он 3 раза голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки.
3: Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами. Значит, нужно вести подкопы.

0: Это очень опасная и очень долгая работа.
1: А у нас и хлеб кончается, и все припасы на исходе.
2: Не отложить ли того будущего года?
3: Мать вашу, так, генералы! Сам поведу осаду, сам! Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, чтоб был, вешать буду! Алексашка, приведи инженеров. К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте! На подкоп даю месяц сроку!
4: Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира. В ночь на 25 августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку. Человеческие лица, ужасом раскрытые глаза. Русские пошли на приступ. Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхаясь матерной руганью. Влезли. Сам Муртаза Паша с визжавшими непочеловечьими нычарами кинулись рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны. Отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефор в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья. Гордон один на валу под стрелами и пулями хрипел и звал. Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. «Убивайте, так уж! Не пойдем, не можем!» Снова барабаны ударили отбой. Все затихло и в крепости, и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы, за ними остатки войска. В тылу два полка Гордона в укрепленных каланчах оставили 3000 солдат и казаков. На утро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на крымскую сторону. Потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться Ногайским берегом в виду татар. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью. Доедали последние сухари. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморось. Обледенела земля. Повалил снег, закружилась вьюга. Солдаты босые в летних кафтанах брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через 3 недели добрались до Валуек. Всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед, в Тулу, на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли 2 пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю-кесарю:
5: «Минхер Кеник, по возвращении от невзятого Азова с консилий господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда, в коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. Петр».
4: Так без славы окончился первый азовский поход.

0: Прошло 2 года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого.
1: Ждал не мир, а кабак. Все ломают, все тревожат. Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся.
2: Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, неимущим страха Божия.
3: Бездну катимся.
0: Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский Кутилка сразу возмужал. Неудача бешеными уделами взнуздала его. Даже близкие не узнавали. Другой человек. Зол, упрям, деловит. После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе, мол, не кожуховская потеха. Тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная, всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи. Бежавших ловили, ковали в железо. В южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров. Разграбив что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовы времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую, непонятную работу. Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно. Отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с беем Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из-за Москворечья, через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на 6 лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. 8 сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед ней шел Петр в морском кафтане, в войлочном триухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На Большой Думе, где противно всем обычаям присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом
4: сказал боярам.
5: Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. Да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. И еще потребно. Аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем. Построить морской караван в 40, али более того, судов. Корабли делать со всею готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сиречь товарищества, и быть всех кумпанств 35.
4: Бояре так и приговорили. Хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя.
5: И велю вам, бояре, приготовить особую подать на постройку канала Волга-Дон и рыть тот канал не мешкая.
4: Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели, спорь не спорь, у Петра все решено вперед. Строна не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают париками. Ох, как круто! Вскоре случилось великое дело. Личный государя канцелярии дьяк и князь-папа настрочил и послал с солдатами царский указ 50 лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. Каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки. И поехали они по весенней распутице в чужедальные прелестные страны.

0: Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так.
1: «Выйди, нас считали закоснелыми варварами. И мы, хоть и цари, и прочие, и победители турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие. И косности у нас может быть меньше вашего. Спать можем на полу. Едим с мужиками из одной чашки. И одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость. Поучиться у вас, наши милостицы».
0: Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога, а этот, соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи и упрямо не доверял его льстивости. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера. И тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года 3 тому назад. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Первого Циклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду. Голову опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами, навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Государство было оставлено боярам во главе с Львом Кирилловичем Нарышкиным, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами.
2: «Минхер Виниус. Вчерашнего дня приехали в Ригу. Слава Богу, в добром здоровье и приняты господа послы с великою честью, при котором въезде было из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь». А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова. «Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами. А то здешние людишки зело любопытные».
0: На это Виниус отвечал:
3: «Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники, и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. Араб Ганнибалка, слава богу, живет теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски. А в домах ваших все здорово».
0: Через неделю в Москву прибыло второе письмо.
2: «Херр Виниус, сегодня поехал отель в Метау. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку».
0: Далее все симпатическими чернилами.
2: «А как ехали из Риги через город в замок, солдаты стояли на стенах, которых было не меньше 2000. Город укреплен гораздо, только не доделан. Здесь зело боятся, и в город, и в иные места, и с караулом не пускают. И малоприятны. А в стране зело голодно, не урожай».
0: И еще через 3 недели...
2: «Здесь в Либаве видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра вскляница в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне».
0: Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пыль. Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый с подстриженной бородкой большеголовый поп Витка, все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:
2: «Фридрих Курфюрст Брандербургский, коему плывем в Кёнигсберг, свой брат. Поглядите, как встретит. Мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза. Увидите, ребята».
4: «Это тоже мы подумаем».
0: Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав.
2: «То-то! Нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кёнигсберге не озорничайте. Голову оторву, чтоб о нас слава не пошла».
0: Поп Витка сказал с перепойной над тугой:
5: «Поведение наше всегда приличное, нечего грозить. А такого сану урфюрст не слыхивали».
4: «Пониж короля, повыше дюка. Получается курфюрст. Но, конечно, у этого страна разоренная. Перебивается хлеб на квас».
0: С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад, за край, уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов. Теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал Шкоты и Фордевиндам. Мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фрижгов. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. 1-2 рыбачьих судов, низенькие, изъеденные ветрами, бедные хижины. Но в окошках за стеклами белые занавесочки. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой. Мужики в кожаных шапках, зюидвестках, губы бриты, борода только на шее. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху. Стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна.
6: «Как зовут-то вас? Да идите сюда! Всех пивом угощаю!»
0: В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями. При сём отступил, рука коромыслом, нога подогнута.
7: «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский, Фридрих, имеет удовольствие просить ваше вели...»
0: Тут он запнулся. Петр погрозил ему.
7: «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение».
0: Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку.
8: «Вот это политес! На цыпках стоит картинка! Парик, гляди, короткий! А у нас да пупок, сукин сын!»
0: Петр сел с фон Принцем в карету. Ребят поехали сзади, на простой телеге. В лучшей части города, в Книпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:
9: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах».
8: «И правильно, Менхерц, и правильно. Мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог с пьяных ты глаз».
0: Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Фридрих встретил гостя в саду, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.
8: «О, брат мой, юный брат мой!»
0: Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не по чину, дяденькой. Неудобно, светлостью или еще как. Не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил:
9: «Я здесь инкогнито. А вот через неделю прибудут великие послы. Вот с ними и надо говорить о мире».
0: Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно. Зеркальная дверца. И лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка, голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол. Заложил докрахмальную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:
8: «Юный друг мой, вы скоро поймете, наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Швеция, о, это быть опаснейший враг за спиной Московии».
0: Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина.
2: «Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду».
8: «Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства».
0: Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат.
10: «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки и в практике осторожного и искусного огнестрельного художника».
0: Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла – Лефорт, Головин и Возницын. В атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись. В обычае были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста. Потому что де еще не король. Предложили они союз, не военный, а дружественный. И на том уперлись. И это решение было противно курфюрсту. Он поехал к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:
2: «Да ладно, бумагу только не будем писать. Будет у тебя нужда, курфюрст, поможем. Вот крест. Веришь?»
0: Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге, великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на 3 недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более 10 человек. Но славными и достоверными были Август, курфюрст Саксонский, и принц Конти, брат французского короля. Француз на польском престоле значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилавы он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского. В ней говорилось:
3: «Того ради мы, великий государь, имея к государям нашим, королям польским, постоянную дружбу, так и жди и к панам, ради и Речи Посполитой, такого короля с французской и турской стороны быть не желаем».
0: Грамоту подкрепили соболями и червонными. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь. Через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург. Ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши, голубятни. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дармезе въехали в местечко Каппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру.
11: «Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем».
0: Петр и Меньшиков вылезли из дармеза, разминая ноги.
2: «А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?»
12: «Ой, не знаю, Минхерц. Не скоро, пожалуй».
2: «Милая жизнь. Слышь? О, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы и сжег ее».
12: «Хлев, это верно.
2: Сидят на старине, жопа сгнила. Землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих, умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадис. Гляди, звезды здесь ярче нашего».
12: «А у нас бы, Минхерц, кругом бы все тут обгадили».
2: «Погоди, Алексашка, вернусь, дух из Москвы вышибу».
12: «Только так и можно».
0: Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы. От пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пиво, и только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой конусом широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры, кивнул трактирщику, чтоб тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:
13: «Ее светлость курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола и герцогом цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским».
0: Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу.
2: «Не могу. Зело тороплюсь. Да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве...»
12: «Не отвяжутся. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы».
0: Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве. И чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом. На улице ждала карета. Курфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Отовсюду пахло мышами и пылью.
14: Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю исчезнувших навсегда. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатление о царе-варварах, путешествующем под видом плотника.
0: Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики. Их привело в Копенбург благороднейшее любопытство.
14: Курфюрстина Софья была худа, вся в морщинках. Недостаток между нижними зубами залеплен воском. Кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уж соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Ее дочь, Софья Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок. «Наконец-то», — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — «подъехали». Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна.
0: По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом.
15: «Это он, Боже! Это великан!»
16: «Его царское величество!»
0: Появилась косолапая нога, боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал:
9: «Гутен абенд».
14: Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс.
15: «Ваше царское величество, добрый вечер».
14: Софья Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.
15: «Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков».
0: Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили из памяти.
9: «Их kann nicht sprechen. Я не могу говорить»,
0: — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось.
14: Курфюрстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина.
15: «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали».
0: Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился.
2: «В Москве науки и искусства? Сам их здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне. Мужичье сиволапое. Спят, жрут да молятся. Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами. Жутко оглянуться. Под одной Москвой 30 000 разбойников. Говорят про меня, я много крови лью в тетрадях подметных.
17: что де я сам пытаю.
14: Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его.
17: Так вы тому не верьте. Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена. Вот, мозоли. Люблю море. И очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел. Но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве? Каждый бешеным станет. В России все нужно ломать. Все заново. А уж люди у нас упрямы. На ином мясо до костей под кнутом слезет.
18: Петр запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато.
17: У вас королями быть разлюбезное дело. А ведь мне, мамаша, нужно сначала самому плотничать научиться.
14: Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту.
18: От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился.
14: Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор.
18: Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь, маленьким ртом кивнул.
17: Ладно, валяйте.
18: Вошли герцог польский, сухой старик, кронпринц, вялый у скалицы юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Лисашка, окруженный фрейлинами. Этот всюду был дома. И послы, Лефорт, и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенбурге царский дармес, и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели. Кавалеры запрыгали со шляпами.
17: «Алексашка, прикрой дверь покрепче!»
18: Налил бокал без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой.
17: «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной!»
18: Словом, веселье началось как на кукуе. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтоптывал, вертел глазами.
17: «Алексашка, жди!»
18: Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Лефор взялся распоряжаться танцами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали поту немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра. Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты.
14: Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез.
19: «Синие ребра!

0: Копенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких и вдоль канав, в голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли. Не то, что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой.
1: На ином дворе в Москве у нас просторнее. А взять метлу да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный. И в мыслях ни у кого нет. Строение валится, и то вы, дьявол из печин, не слезете подпереть. Я вас знаю. До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам-то в великую досаду. Глядите, здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привезти да посадить. И устроен истинный парадис.
0: Вечерело. Приближались к Амстердаму. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями. Сам же с Меньшиковым, Алешкой Бровкиным и попом Виткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Больше всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса, пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. Четыре дюжи голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.
1: Вот он, Саардам.
0: В деревне просыпались. Кое-где горел уже огонь в очаге, светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой, ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал.
1: Гаррит Кист! Кузнец! Это ты?
0: В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица Кист не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами. Действительно, царь. И окрикнул его.
2: Эй, эй! О, это ты, Питер?
1: Здравствуй!
2: О, здравствуй, Питер!
0: Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку.
2: А это ты, парень? То-то я смотрю, как будто они... Ой, вот как славно, что вы приехали в Голландию.
3: А всю зиму, Кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент.
2: А, ух, да вы, якого ума можно купить добрый инструмент. И недорого. Я уж поговорить с ней.
1: Еще в Москве я думал, что остановлюсь у тебя.
2: У меня тесно будет. Питер, очень тесно. Я бедный человек. Домишко совсем плохой.
1: Так ведь и жалование на верфи чай мне дадут немного.
2: А, ты все такой же. Такой же шутник, Питер.
1: Нет, теперь нам не до шуток.
2: Да?
1: 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтобы в государстве белых рук у нас не было.
2: Ой. Ой,
4: доброе дело ты задумал, Питер. Доброе дело.
0: Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки и чердак, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты.
1: Минхер Кёниг, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерения их переменили. Велели им идти в чернорабочие на остатскую верфь. И еще ртом посрать, Питер.
0: Далее симпатическими чернилами.
1: А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте, а куда никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер, и что по смерти его будет, о том, ваша милость, сама знаешь, война за испанское наследство. Также пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем. Однако сухо. Питер.
0: В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в трех от Лондона в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельное по всем правилам науки искусства или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли. Сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы. Кубки, ожерелья, китайские чашки. Но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии. И за право ввести 3000 бочек той травы, никоцианы, по 500 фунтов аглицкого вес каждая, уплатил вперед 20 тысяч фунтов стерлингов. Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные.

0: на восток пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей, знали, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг, как снег на голову, приходит непонятная весть. Привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками. И об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков. Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они и от другого важного для московитов дела. В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда. Винниус писал Петру:
1: «Лучше той руды быть невозможно, и во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров, добрых, умевших сталь делать».
0: Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся. Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что де и здесь уже знают об этом. Какой-то ксёнз болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернулся из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей верности.
2: «Минхер Кёниг, в письме вашем государском объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службу и солдату смирен. Зело радуемся, только мне зело досадно на тебя. Для чего ты в сём деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях. А будь думаете, что мы пропали для того, что почты отсюда задержались. Только, слава Богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы отсель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер».
0: 4 полка стрельцов стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу. Но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то, будто значком. Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона.
3: «Стрельцы! Со мной 4000 войск, верных своему государю. Мы заняли прекрасную позицию для боя, но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?»
4: «Москву!
5: Москву!
4: Домой!
5: Домой!
0: Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стояли 500 драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. С холма шагом спустился.

0: Спустился Гордон с шестью драгунами, подъехал к реке. Вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала, надвинулись, загудели. Гордон, полуприкрыв глаза, сидел на коне, не шевелясь.
1: «Москву вас не пустим! Послушайте старого воина! Бросьте бунтовать! Будет плохо!»
0: Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Стрельцы сбегали с нестройной роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак.
2: «Пушка Тахова!
3: Отказано!
1: Сергиев!
3: Сергиев!
1: Сергиев!»
0: Батарея ударила ядрами по стрелецкому обозу. Полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы или фортовцы. В четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стада, назад в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз. И на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался. Ничего не отрицал, все обещал. Но когда доходило до решения, увертывался, как намыленный.
4: «Мир, мир! А с французами собираетесь воевать? Как же сие?»
0: Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь. И пусть де Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором. Но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя. Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.
5: «Минхер Кёниг, письмо твое июня 17-го дня писанное мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить не мощно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер».
0: За обедней в Успенском соборе князь Кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты.
6: «Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву».
0: И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя соженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло ясно сокола. «Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай мошкерку. А отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались. Батюшки, беда». Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ большой казны, считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков, Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок. Мелких подьячих и песцов в эти дни домой на ночь не отпускать. Строптивых привязывать к столу за ногу. Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылые немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальи спешно вернулись из Троицы. 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый-медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский. Опухшее лицо его задрожало радостью. От Рамадановского царь поехал в Кремль.
2: Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа, прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душегрее и жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на Воробьиху. Ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню.
3: Приехал! Да прямо у царевни на крыльца вылез. Побегу, узнаю.
2: У Евдокии сразу опустела голова. Почувствовала недоброе. Обессилев, присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся. Хрустнула пальцами.
7: Жили-были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел мучить. Где же Алешенька? Бежать за ним.
3: Своими глазами видела. Вошел он к Наталье. Обнял ее так, как заплачет. А у него лик суровый. Щеки дрожат. Усы кверху закручены. Кафтан заморский. Из кармана платок да трубка торчат. Собаки громадные, не нашей работы.
7: Дура, дура! Говори, что было-то.
3: И говорит он ей: дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного. И как-то она повернулась и тут же выводит Алешеньку.
7: Змея, Наташка.
3: И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать. Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит. Спать, говорит, поеду в Преображенское.
7: И уехал?
3: Ой, уехал царица-матушка, ангел кротости. Уехал, уехал. И не то спать поехал, не то в немецкую слободу.

0: Еще на утренней заре потянулись преображенские кареты, колымаги, верхоконные, бояре, генералы, полковники, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Петр принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость. Тонкого сукна и наземный кафтан, женские кружева, похудевший со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке. Не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул. В длинных шубах, бородой вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину, в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томаса и Секу, с овечьими ножницами. Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело:
1: «Ишь, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются! Уж одолжи мне ее на радостях!»
0: Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава. Томас и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. Окромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной перцовый.
1: «Выпей наше здоровье на многие лета! И Самсону в лосы резали! Женской породе оно любезно, сие из Парижа! А бороду жаль в гроб вели положить, на том свете пристанет!»
0: Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно, не был бы столь страшен. Непонятный, весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом. В конце стола суетился полячок, цирюльник, намыливая стриженные бороды, брил. Зеркало подставлял проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое с кривым ребяческим ртом срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные из обритых. Только по платью и узнавали генералиссимуса Шейна, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских. Царь двумя перстами брал обритых за щеку.
1: «А, теперь хоть и к цесарскому двору не стыдно!»
0: Обедать Петр поехал к Клефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Вошел Петр, придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало.
2: «Не розыск был у них, преступное попущение и баловство, Шейн рассказал сейчас. И сам дурак не понимает, что нить в руках держал. Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: щуку девы съели, а зубы остались. Франц, жало не вырвано. Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела. По мысли о сей кровожаждущей сранче, знают, все знают, молчат, затаились. Непростой был бунт, не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. Гангреной все государство поражено, гниющие члены железом надо отсечь, а бояр, бородачей всех, связать кровавой порукой. Семя Милославского. Франц, сегодня ж послать указы. Из тюрем монастырей вести стрельцов Преображенское!»
0: За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность – темный, пристальный взгляд. Среди беседы и шуток, вдруг замолкнув, уставиться на того или другого непроницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом, дернет ноздрёй и снова усмехается, пьет. хохочет деревянно. Иноземцы, военные, моряки, инженеры, сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались и разжимались. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья. Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами. Шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны, голые плечи и руки белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по-ученому присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. Иноземцы торопливо спрашивали, кто это? Оказалась дочь богатейшего купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. Петр выпил венгерского, подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос.
1: «А где Анна? Справлялся? Здорово? Постой, сам схожу за ней».
3: В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и сенные девки сбились с ног. Беда. Анхина разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки. Пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху в напудренном парике, но не одетая, зашивала чулок.
0: Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.
3: Анхин поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.
0: Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу. В конце сентября начался розыск. Но тех, кто говорил, с пыток было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него. Ночь он проводил в застенках, днем в делах с иноземными инженерами и мастерами на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. Часов в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь папы вставал прямой, со втиснутой в плечи головой, шагал из пиршественной залы на темный двор. И в таратайке, по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское. Издали видное по тусклому зареву костров. Один из секретарей посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали.
4: 10 октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни. Там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер. У всех замерзли ноги. Приходилось долго ждать. Наконец, его царское величество подъехал к карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем, толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок. Они шли на казнь поочередно. Одного из них провожала до плахи жена с детьми. Они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху. Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко: «Посторонись-ка, государь, я здесь лягу».
0: Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивало вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старая забилась по темным углам, кончалась Византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь. И поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии «Пугать людей». Сборщик металлоконструкций. правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплеском эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: Вот этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов, зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит. Надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь. Ну, я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором, только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись, я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь. И сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь. Участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях. И мне это нравится.
1: Как часто выступаете с ансамблем? Ну и сольно также. И какие площадки обычно предлагают?
0: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно, на День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там немаленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
1: Но я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
0: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
1: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года или немного позже началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз, но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 16 году. В этом году.
0: Я там послушаю песню. Дуэт, записанный с гостем одной из предыдущих программ. Это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Ранчо. Программа с Евгением. Ну а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Светлана, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила, но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни, и получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка Магнита, которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот, я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну, вроде все нормально. Ну, тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну, где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну, в общем, затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот, так что все у нас нормально.
0: Ну, у сына, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня как? Участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых. Просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, вот помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка, вот у нас он был в первичке, на фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою, держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики. Сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе. Поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости нас как-то не, особо не вдохновляющие. Скорее, наоборот.
2: Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем, с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтоб все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, но немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хорошо.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

0: в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала «Песенка без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шаферана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Манасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, есть.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных моих конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: „Из разных мы конюшен, господа“.
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода, из разных мы конюшен,

вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшен, господа.

из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа. Властители судеб,

0: вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников. Цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», — сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоренсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего две крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоренс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авео. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну, стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
4: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
3: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование, вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
4: «К сведению,